0: Наше радио. Сделано в России.
1: На воде, на суше, в небе под землей стали тропки уже, вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, в Питер самолет.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Когда-то да.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжире состоялся диалог в формате круглого стола «Готовность региона к выборам 2026». Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом – депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие – штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Проверено

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжире состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качество жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
7: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Сделано в России.

меня. И думал, неужто почудилось мне. Мой Бог, а ведь это был я.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском дом жюри состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступил вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов заявил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Общественный совет «Росатома» провел онлайн-заседание в Нововоронеже под руководством гендиректора Алексея Лихачева. Он назвал город одним из самых красивых атомных городов и площадкой новаторских решений. Первый зампред Данил Кустов подчеркнул, «Росатом» — главный стратегический партнер региона. Сотрудничество в дальнейшем продолжится. В рамках соглашений на развитие Нововоронежа направлено свыше 4 миллиардов рублей на благоустройство, ремонт соцобъектов, строительство спортивных сооружений и реконструкцию инженерных сетей. В рамках проекта «Эффективный регион» реализовано 40 проектов по улучшению качества жизни. В Саратове завершился финал 6-го сезона конкурса «Лидеры строительной отрасли». Воронежская область примет финал следующего сезона в 2027-м. Эстафету принял зампред Константин Кузнецов. Победителями стали 50 участников. Награждение приурочили к 70-летию Дня строителя. Участники высадили аллею лидеров, символ преемственности развития отрасли. На пленарном заседании обсудили перспективы строительства, кадровый потенциал и управленческие компетенции. Конкурс останется ключевой федеральной площадкой для выявления руководителей, способных решать масштабные отраслевые задачи. Еще из новостей дня. Прокуратура Воронежской области проверила детские аттракционы и выявила опасные нарушения. Владельцев неисправного оборудования привлекли к ответственности. Часть получила предупреждение, другие – штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Где именно выявлены нарушения, не уточняется, проверки продолжатся. В школах Воронежской области начнут вести учет школьников, которые систематически пропускают уроки без уважительной причины. Поводом постановки на учет будет являться прогул 5 и более дней в течение одного месяца или 15 дней подряд. Администрации школ будут оповещать родителей приходить на дом для проверки условий внутри семьи, а также привлекать их к административной ответственности за уклонение от обязанностей по воспитанию детей. В зависимости от причин прогулов будут привлекаться сторонние службы, полиция, медики или опека. Начало недели в Воронежской области будет жарким. Уже завтра столбики термометров покажут плюс 29, плюс 34. Существенных осадков не ожидается. Однако в среду, 19 августа, на западе и северо-западе региона пройдут кратковременные дожди. Жара спадет до плюс 21-26. К концу недели в регионе воздух прогреется до плюс 30, плюс 33. Возможны небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Проверено временем.
2: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть.

перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки

сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они...

прислать мне фоточку твою. Я посмотрел на то, что ты прислала мне, и на вопрос твой, ну как тебе, я милый, я написал, ты симпатичная вполне. А про

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских спортсменок с триумфальным выступлением на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике и водным видам спорта. Ангелина Мельникова, Дарья Клепикова и Ксения Сорокина завоевали в Загребе и Париже 14 медалей, 5 из которых – золотые. Глава региона отметил, что эти достижения – результат колоссального труда, силы воли и таланты. Выразил благодарность тренерам, специалистам, родным и всем жителям области за поддержку. Александр Гусев также поблагодарил коллег из органов власти за создание условий для занятий спортом, напомнив, что развитие спортивной сферы, по его словам, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Так, в этом году в микрорайоне Шилова открыт спорткомплекс с бассейном в селе Елань-Колено ФОК, и работа по развитию инфраструктуры будет продолжена. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки уличной дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплекса фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делиниаторы и пластиковые разделители полос метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото-видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные – водителями автобуса. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах, жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультурой в 2026-м предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжится работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. Студент Воронежского государственного лесотехнического университета выиграл грант 1 миллион рублей от Фонда содействия инновациям за проект отечественной системы для непрерывного контроля качества воды. В России ежегодно фиксируют сотни загрязнений рек и озер, но традиционный отбор проб не дает оперативной картины, а импортные системы стоят десятки миллионов. Проект призван сделать мониторинг доступным и почти мгновенным. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 30 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских спортсменок с триумфальным выступлением на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике и водным видам спорта. Ангелина Мельникова, Дарья Клепикова и Ксения Сорокина завоевали в Загребе и Париже 14 медалей, 5 из которых золотые. Глава региона отметил, что эти достижения – результат колоссального труда, силы воли и таланта, и выразил благодарность тренерам, специалистам, родным и всем жителям области за поддержку. Александр Гусев также поблагодарил коллег из органов власти за создание условий для занятий спортом, напомнив, что развитие спортивной сферы, по его словам, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Так, в этом году в микрорайоне Шилова открыт спорткомплекс с бассейном в селе Елань-Колено ФОК, и работа по развитию инфраструктуры будет продолжена. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в РИО губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки уличной дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплекса фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам РИО губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делиниаторы, пластиковые разделители полос метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото-видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, из 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные – водителями автобусов. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах, жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультурой в 2026-м предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжится работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. Студент Воронежского государственного лесотехнического университета выиграл грант 1 миллион рублей от фонда содействия инновациям за проект отечественной системы для непрерывного контроля качества воды. В России ежегодно фиксируют сотни загрязнений рек и озер, но традиционный отбор проб не дает оперативной картины, а импортные системы стоят десятки миллионов. Проект призван сделать мониторинг доступным и почти мгновенным. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

Наше радио.

смотрим в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских спортсменок с триумфальным выступлением на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике и водным видам спорта. Ангелина Мельникова, Дарья Клепикова и Ксения Сорокина завоевали в Загребе и Париже 14 медалей, 5 из которых золотые. Глава региона отметил, что эти достижения – результат колоссального труда, силы воли и таланта, и выразил благодарность тренерам, специалистам, родным и всем жителям области за поддержку. Александр Гусев также поблагодарил коллег из органов власти за создание условий для занятий спортом, напомнив, что развитие спортивной сферы, по его словам, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Так, в этом году в микрорайоне Шилова открыт спорткомплекс с бассейном в селе Елань-Колено ФОК, и работа по развитию инфраструктуры будет продолжена. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в РИО губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки уличной дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплекса фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам РИО губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делиниаторы, пластиковые разделители полос метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото-видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, из 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные – водителями автобусов. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах, жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультурой в 2026-м предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжится работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. Студент Воронежского государственного лесотехнического университета выиграл грант 1 миллион рублей от фонда содействия инновациям за проект отечественной системы для непрерывного контроля качества воды. В России ежегодно фиксируют сотни загрязнений рек и озер, но традиционный отбор проб не дает оперативной картины, а импортные системы стоят десятки миллионов. Проект призван сделать мониторинг доступным и почти мгновенным. Это были новости региона.

0: сделано в России. Наше радио. Проверено временем.
1: 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 18 августа. Сегодня вторник, до 25-26 градусов обещают нам сегодня синоптики. У меня почему-то показывает сейчас луну до сих пор. Может быть, луна еще не ушла. Хотя уже пора. Обычно в это время показывает солнышко.
3: Показывает кто?
2: Ну, часы.
3: А, сразу непонятно, где у тебя показывают луну, Александр.
2: Как и у многих, дорогие друзья. А мы с Гарри вдвоем, Ян в отпуске. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Ну что, как дела? Как настроение?
2: Дела прекрасно, настроение тоже хорошее.
3: Последние... Тебе не кажется, что стало чуть меньше машин? Может быть, это связано с тем, что с бензином сложности, вот эта вторая волна?
2: Нет, я не знаю, но я думаю, что люди, наверное, у которых есть возможность не тратить бензин, как они его тратили раньше, они, наверное, может быть, и пересаживаются на общественный транспорт, чтобы лишний раз там не стоять в этих очередях и так далее. У кого нет выбора, они как бы... Пока мы едем, они стоят. Может быть, поэтому еще мало машин, что много находится в определенных точках.
3: Наш коллега сейчас написал, ну как сейчас, еще полтора часа назад, что она встала в очереди уже в 5 утра, чтобы заправиться и потом ехать
2: на работу. А где она тратит бензин? Я не понимаю, она, у нее машина ведь целый день здесь стоит.
3: Ну, не
2: она
3: знаю.
2: Она живет в Челябинске?
3: Не знаю, Саш, может быть, какие-то планы есть, может быть, после работы куда-то ездит.
2: Да.
3: Ну, я допускаю это.
2: Ну, дорогие друзья, желаю вам, чтобы ваши деньги не омрачали вот такие... Там, все-таки теряется время.
3: Ну, конечно.
2: И чтобы на вас не заканчивалось, да?
3: Да, вот никогда так, не заканчивалось.
2: Чтобы на вас ничего никогда не заканчивалось, чтобы все у вас было хорошо.
3: Звучит как тост. Доброе утро, мы начинаем, поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 18 минут в столице.
3: Сейчас лето, многие отправляют или отправляли своих детей к бабушкам и дедушкам, и нас также родители отправляли. Увидел вчера пост в интернете, а ваши дети привозили от бабушек какие-нибудь неожиданные привычки или словечки?
2: Да.
3: Отправила 7-летнего сына на все лето к бабушке на дачу. Теперь у меня сын-бабушка, который любит чаевничать во второй половине дня, причем травяным чаем. А когда ему страшно, ну, например, мне ночью стало страшно, но я перекрестился 3 раза и сразу заснул. Сколько тебе лет? Ну, это разные комментарии. Даст бог, осенью 9 будет. Я в детстве после бабушки маме яростно доказывала, что Зюганов лучше и что КПРФ должны быть у власти.
2: Так. Дочь
3: взяла от бабушки привычку полежать на диване с влажной тряпочкой на лбу и со словами: голова гудит, наверное, к дождю. Мои 2 и 7 лет ходят и причитают после бабушки: батюшки.
2: Да. Слушайте, ну это хорошо, если так, потому что, мне кажется, может быть гораздо хуже. Я тут
3: от деда
2: видел, как дед воспитывает внука. Видимо, нету папы, и он его везде с собой берет. Даже вот, допустим, он там на крыше что-то делал, он говорит: давай, залезай ты первый, я второй. И он там, внук, что-то лез, боялся, а лестница какая-то хлипкая. И он говорит: да не бойся ты, да давай, да что ты.
3: Мой месяц провел с дедом на дачу, а ему на секундочку 9 лет сыну, и теперь чокается всем, что пьет.
2: Ну вот. Это, по-моему, даже в кино была такая ситуация.
3: У моего так давление поднималось. На все Божье воле, дочь приговаривает. Итак, дорогие друзья, ваши дети привозили от бабушек какие-нибудь неожиданные привычки или словечки, а может быть, вы, когда вас родители отправляли, вспомните, что вы от бабушек и дедушек привезли,
2: да.
3: И чем удивили своих родителей, или чем удивили ваши дети вас. Наш.ру, на главной странице есть 2 ссылки на 2 бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Нужно подтвердить, для тех, кто это еще не сделал, согласие на обработку персональных данных. Это юридическая формальность, не пугайтесь, никто не будет вас забрасывать какими-то рекламами. Нам нужно видеть ваши телефоны, чтобы иногда связаться с вами, вывести в эфир или выдать приз.
2: Да,
3: поэтому
2: точно.
3: Не пугайтесь, подтверждайте смело и пишите нам в нашу тему, что вы или ваши дети привозили от бабушек и дедушек.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру, АО Т-банк.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
17: УГРН 127-00-132-195.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему, как чего вы нахватались, ваши дети или вы по приезду от бабушки с дедушкой.
12: Да, когда вы их отправили или вас отправили на лето к бабушке и дедушке. Мои дети начинают разговаривать отборным матом после каждого однодневного визита бабули в гости. А потом мы в течение 1-2 недель переучиваем их русскому нормальному языку. Дмитрий из Казани нам написал. Вы знаете, самое популярное сообщение в разных вариациях, но про мат... которые нахватались дети,
3: ну, да,
12: у бабушек и дедушек. Добрый, да, день. После лета с дедом в деревне сын приехал и теперь ненавидит поляков.
3: А что дед там вообще? Что было за политика такая?
12: Ну, деда лично, возможно, какие-то счеты. Он передал внуку всю ненависть. В детстве очень любил сладкое. Когда поехал к бабушке в деревню, как сами понимаете, с жвачками и конфетами там выбор был значительно меньше. Да и то, что было в доме, подлежало выдаче чуть ли не под запись в, бухгалтерской книге. Так бабушка, видя, что еще и картавил, решила меня дрессировать при помощи сладкого. Пока не произнесу четко букву «Р», никакого сладкого. Вернувшись в город, поразил маму с порога фразой «Мама, я рыбу хочу!» с раскатистым грассирующим «Р». Доброе утро. В 14 лет гостил 2 месяца у дедушки в деревне, помогал по хозяйству. Привез от дедушки, бывшего прапорщика, нескончаемый запас русского мата. Дома и в школе все были в шоке, хотя до этого не матерился вообще.
2: Нет, ну чего сдерживаться-то? Дед привык к своему образу жизни, и тот просто воевал.
12: Они же, да, не специально учили.
2: Они же не специально, конечно. Слушайте, ну а мне вот интересно, я думаю, что есть люди, наверное, которые потом не ногой к дедушке с бабушкой, чтобы не переучивать.
12: Такие родители. Дочь, когда ей было 5 или 6, после лета у бабушки в любой непонятной ситуации собиралась мерить давление. Сначала было смешно, через некоторое время стало раздражать. Еле отучили.
2: А дочка переигрывает-то.
12: Когда я была маленькая, естественно, летом была с бабушкой на даче. И я очень любила, когда каждый выходной приезжал мой дядя. Он вообще не фильтровал разговор. Мое самое любимое высказывание стало «ёпти-лапти» и тому подобное, и все с матом.
2: Да.
12: Наши дети приехали от бабушки и дедушки, и теперь каждый раз, когда спотыкаются, падают или еще чего, говорят «Ёшкин кот», «Ё-моё», «Ёхан бабай». Причем не что-то одно, а именно в таком порядке и все сразу.
2: Как скороговоркой.
12: Ну и тут про мух.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 47 минут в столице. Давайте.
3: В прошлом году почитаем. Мой сын 6 лет смотрел с бабушкой «Давай поженимся». Потом долгое время повторял: «Здравствуйте, с вами Лариса Гузеева». И далее по тексту. В возрасте 4 лет меня почему-то отправили на лето к маминой тете, бабе Вале. Бабушка была очень набожная, поэтому я по любому поводу и без начинала креститься и говорить «Господи помилуй». Ну и долго требовала кутью от мамы, так как бабуля таскала меня на несколько похорон. Дочь пока гостила у бабушки, смотрела с ней сериал «Слепая». Потом нам с мужем названивала и заставляла говорить определенные слова перед выходом из квартиры. Или положить нитки под матрас, чтобы мы жили дружно и не ругались. Внук был у второй бабушки с дедушкой. Дед любит выпить. Теперь, когда внук поднимает стакан или кружку, говорит: «Ну, поехали».
2: Поехали. А в детском саду он это практикует? Или в школе там где?
3: Мои дети после отдыха у бабушки носят летом шерстяные носки, вне зависимости от температуры окружающей среды.
2: Чтобы ноги не мерзли, конечно.
3: Сын 5 лет от бабушки научился причитать. Поднимает руки вверх, опускает, шлепает себя ладошками по бедрам и говорит: «Ох, Господи».
2: Да.
3: Мне 4 года было. Ездили с папой к родственникам. По приезду домой я садился на пол и просил пиалу с блюдцем, чай пить. «Там так бабушка чай пьет», — говорил я. Мама смеялась, но в просьбе не отказывала. Иван, 42 года. А я тоже увидел как-то, как бабушка пьет из блюдца чай, а мне почему-то наливали в кружку. И я требовал тоже блюдца. Еще в кино.
2: О, да?
3: Да, показывал. Еще...
2: Потому что он там остывал быстрее.
3: Как правильно говорить? Вот у меня в деревне так не говорили, но кто-то мне говорил: «Серпать», да? Вот когда ты с, вот, с причмокиванием
2: наверное, пьешь чай. Не знаю, ну, у нас
3: он,
2: не было.
3: Действительно, этого. С точки зрения вот, практичной, он остывал быстрее.
2: Он быстрее остывал, но площадь-то больше.
3: Да.
2: Его
3: и
2: там
3: ты,
2: меньше.
3: Вот, и я помню, как бабушка брала конфетку. И
2: в прикуску, вот, это было вкусно.
3: В прикуску, да. Смотрела телевизор.
2: Визуально сериал. Была картинка очень вкусной. Поэтому я тоже из блюдца любил пить.
3: Сейчас, наверное, вот подростки слушают нас и думают: ну какие они? Что с них взять, да? Из блюдца они любят пить. Или любили.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 30 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Минский комбинат.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Попытка беспилотной атаки на Москву минувшую ночью стала самой крупной за последние два года. Об этом свидетельствуют данные мэра столицы. Согласно информации Сергея Собянина, с вечера понедельника и до 5 утра в направлении Москвы и области летели 620 БПЛА, из них 180 были уничтожены в столичном регионе. После этого мэр города еще несколько раз сообщал о сбитых дронах. На местах падения обломков работают экстренные службы, предупредил Собянин в своем канале на платформе «Макс». Это главная новость по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство ТАСС, до этого момента самая крупная попытка атаки вражеских беспилотников была предпринята в ночь на 16 августа. Тогда, по данным мэра, в сторону города летели 600 БПЛА, из них 201 уничтожили в московском регионе. Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. В Раменском округе в результате падения обломков беспилотника на частный дом ранение получила 10-летняя девочка. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине. В Коломне пострадал 27-летний мужчина. По данным губернатора, ночью и утром на территории 8 округов Московской области было сбито более 150 БПЛА. Зафиксированы повреждения нескольких частных и многоквартирных домов, социальных и коммерческих объектов. О новых данных губернатор пообещал информировать дополнительно. Спасатели нашли живыми группу из 8 альпинистов, пропавших на Эльбрусе. Как сообщили в главке МЧС по Кабардино-Балкарии, спасатели эвакуировали альпинистов на поляну Азау. От медицинской и дальнейшей помощи они отказались. Отмечается, что группа попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров. Накануне вечером в установленное время группа из 8 альпинистов не вышла на связь. Уточняется, что маршрут группы был зарегистрирован. Минпросвещение опубликовало календарь нового учебного года в российских школах. Он начнется 1 сентября и завершится 26 мая 2027 года. Как указано в документе ведомства, осенние каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября, зимние продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января и весенние с 27 марта по 4 апреля. РЖД изучает возможность запуска беспилотных поездов с машинистом в кабине на новых маршрутах. В настоящее время с использованием такой инновации на Московском центральном кольце курсирует поезд «Ласточка». Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 18 августа. Сегодня вторник, до 25 градусов. Синоптики обещают нам сегодня тепла и ясная погода. Вроде как стояла, я сейчас посмотрю.
3: Переменная облачность.
2: Не, написано у меня ясная погода. Написано, ну, сегодня ясно. Давайте ладно. Так. Ну, а мы будем играть в нашу игру «Кинопробу». Мы для вас переозвучили фрагмент. Ваша задача — прислать 18-й правильный ответ, что это за фильм, который мы озвучили. И тогда победитель у нас получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». От спонсора АО «Карибия» — огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» — здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Отвечать можно с помощью наших ботов. На сайте наш.ру на главной странице есть бот, ссылка на бот в Максе или на бот в Телеграме. Пишите через любой, который вам удобно. Если давно нам не писали, то один раз нужно будет подтвердить согласие на обработку персональных данных, чтобы мы увидели ваш номер телефона и могли вам выдать приз в случае, если вы станете победителем. Это займет буквально несколько секунд, но тем не менее... Итак, ждем сегодня 18-й правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?
4: Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. А сейчас что? Мы, извините, братаемся со всякой дрянью, кулаками-кабатчиками. Цивилизация в опасности, ни идей, ни идеалов. И скоро чумазый вообще все слопает. Чумазый! Кругом один чумазый! Господи! Да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы где? Где, я спрашиваю вас?
5: Гончаров был купец.
4: Что? А, да, правильно. Что?
5: Гончаров был купцом.
4: Исключения, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек.
3: Всегда неловко немножко озвучивать таких великих актеров.
2: Ну ладно, слушай.
3: Одно дело иностранные фильмы, другое дело классику нашу.
2: Другое дело великие фильмы.
3: Да.
2: Но и потом встал чумазый и сказал, ну так... Вы за мой счет тут едите, пьете, и все это я чумазый. Очень крутое произведение. Ваша задача прислать 18-й правильный ответ.
3: Наш.ру, поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: был, и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай!»
2: Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: «Подъемники» на нашем радио.
4: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент.
5: Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. А сейчас что? Мы, извините, братаемся со всякой дрянью, кулаками-кабатчиками. Цивилизация в опасности, ни идей, ни идеалов, и скоро чумазый вообще все слопает. Чумазый! Кругом один чумазый! Господи, да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы где? Где, я спрашиваю вас?
6: Гончаров был купец.
5: Что? А, да, правильно. Что?
6: Гончаров был купцом.
5: Исключения, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек.
4: Ну что, дорогие друзья, молодые люди, значит, было много неправильных вариантов ответов. Белые кости, жмурки и собачье сердце. А мы загадывали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
7: Да, советский фильм Никиты Михалкова, 1977 года. В основном по юношеской пьесе Антона Павловича Чехова «Безотцовщина». Но также использованы мотивы из других чеховских произведений. «В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года», «Моя жизнь» и другие. Кстати, я не знал, но в 2020 году фильм был отреставрирован. И сейчас его можно посмотреть, если вы давно не смотрели, в новом качестве.
6: Да?
7: Да.
4: Абонент с номером 8-926-9 195-61 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы, именно вы были 18-м. Неоконченная пьеса для механического пианино.
7: Поздравляем.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо». Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
3: В эфире серия рубрик нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашего следующего героя зовут Вадим, и у него есть свое мебельное производство. Основные расходы здесь понятны – древесина, фурнитура, аренда цеха, зарплаты мастерам. Но кроме них постоянно набегают расходы поменьше – топливо, доставка, мелкий инструмент, канцтовары.
3: По отдельности такие покупки на фоне стоимости материалов кажутся незначительными, но в один прекрасный день Вадим сложил их за несколько месяцев и обнаружил, что получилась солидная сумма.
2: Теперь такие покупки он оплачивает бизнес-картой Сбера, на которую получает кэшбэком до 10%.
3: И вот совет Вадима. Большие расходы бизнес всегда на виду, а небольшие легко недооценить. Поэтому стоит время от времени проверять, можно ли хотя бы часть этих денег вернуть. В общем, рубль сэкономленный, рубль заработанный.
2: И еще, как и предыдущий наш герой, Вадим участвует в акции Сбера. В ней банк в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026 года, если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Так что дерзайте. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
24: Наше радио.
25: Без границ.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня прекрасный день, 18 августа.
3: Четверть россиян прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой. Примерно равное количество работающих россиян предпочитает есть вместе с коллегами, 46%, и в одиночку 54%. Из тех, кто обедает один, половина скрывает от остальных, чтобы не делиться обедом. Большинство из опрошенных заявили, что экономят на еде до 5000 рублей в месяц. Также 46% россиян берут или заказывают еды больше, чем могут съесть за раз. Недоеденными чаще всего остаются роллы, салаты и выпечка. Только треть опрошенных выбрасывает остатки. Предприниматели 45%, сотрудники офисов 34% и блогеры 19% чаще остальных жаловались, что в их расписании нет времени на перекус. Но давайте остановимся на вот этом заявлении, что четверть россиян прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой.
2: Я не понимаю, зачем делиться вообще? Ну, не делитесь. Я вот сейчас, ну, это же бестактно попросить. Вот ты сидишь, ешь, и говорю: Игорь, а можно половину котлетки? Это что за бредятина вообще?
3: Ну, Саша...
2: Я скажу, иди, купи.
3: Ну, это мы с тобой такие, да? Хотя мы можем друг у друга что-то попросить, я думаю, это не проблема. Но есть люди, которые ведут себя бестактно, вот сидят в общей столовой и такие: о, ничего себе, ты принес, не знаю, шарлотку из своих яблок, а дай попробовать. Ну, дай побольше кусочек. Ну, побольше отрежь. И второй проходит: ой, шарлотка, дай мне тоже. И все, из твоей шарлотки, которую ты думал с чаем или кофе в обеденный перерыв с удовольствием съесть, осталось ничего. Некоторые могут отказать, а некоторым неудобно отказывать.
2: Я, знаете, сегодня в нашем холодильнике, в общем, увидел очень много закрытого алкоголя, ну, то есть целого. Я подумал, в наше время такого не было. Целого никогда ничего не было.
3: А так и...
2: Просто вообще куда катится молодежь.
3: Недопитых бутылок тоже не было.
2: Да, такого никак...
3: Все подчистую. Не дай бог тебе оставить что-то недопитое на рабочем месте.
2: Да.
3: Отвернуться или уйти домой вечером с утра вряд ли уже...
2: День начинался с этого.
3: Сейчас время другое.
2: Никто не спрашивал. Делились сами, да.
3: Обращаюсь сейчас ко всем нашим слушателям. Есть ли у вас какие-то особенности потребления пищи на работе? Может быть, вы также скрываетесь от коллег, чтобы не просили еду? Может быть, вам, в принципе, некомфортно есть в окружении коллег и приходится уходить куда-то. Вы из-за этого ходите там на бизнес-ланч один или одна, или вы ходите, ну, летом, когда погода позволяет, если рядом есть какой-нибудь парк,
2: да,
3: и там обедаете.
2: Я обедать, ну, один просто обожаю обедать. Чтобы никто тебе ничего не говорил, вообще не бухтел.
3: И бесконечно не желали приятного аппетита.
2: Вот
3: да,
2: вот это самое страшное. Ну, давайте, дорогие друзья.
3: Особенности рабочих обедов. Вот о чем мы в ближайшее время будем говорить. Пишите, рассказывайте, как у вас. И на сайте наш.ру есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите через любой, который вам удобно. Рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
5: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.

0: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
2: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «У нас Москвич». Не оферта.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
9: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение.
3: Не знаю, как у вас, меня лично дико бесит, когда коллеги едят прямо на месте. К тому же еще и микроволновка с холодильником в одном кабинете. Общую зону для еды на кухне упразднили, столовая в проекте. Страдаю.
4: Я представляю, как это неудобно, вот постоянно нюхать эту...
3: Я на работе стараюсь есть один. Для меня еда — это интимный процесс, как в туалет сходить. А сидеть и болтать с набитым ртом неудобно. В обед я закрываюсь в кабинете и делаю 15-минутную тренировку с гантельками. Потом я обедаю в тишине, как хорошо. Смотрю в телефон, всякую фигню, или просто сижу минут 10 с закрытыми глазами. Главное в мой обед — это помолчать, потому что работа связана с постоянной болтовнёй.
4: У нас тоже.
3: Я врач, и я всегда стараюсь прятаться от коллег. Большинство не медики в обед, потому что все время обеда превращается в период бесплатных консультаций для них, их родственников и знакомых. В обед я хочу только молчать и есть, но такое бывает крайне редко.
4: Откуда у вас, у медика, коллеги не медики?
3: Коллектив у нас женский, но съедается все подчистую. Все, что в холодильнике дома залежится, несут на работу и улетает за 5 минут.
4: Удобно.
3: Предпочитаю обедать одна. Во-первых, это возможность отдохнуть в тишине. Во-вторых, ну кому какое дело, что я ем? А коллеги часто очень любят заглянуть в чужой контейнер. Ну не ем я хлеб, отруби предпочитаю. И слушать комментарии типа «Ой, это на кошачий корм похоже, я не хочу». Проблема с едой в коллективе бывает глубже. Я занимаюсь монтажом видеонаблюдений, и у нас во время монтажа начальник склада попросил добавить камеру в столовую, на холодильник. У них была хроническая проблема. Кто-то воровал еду по чуть-чуть из каждого контейнера. Получается, этот воришка не просил с ним делиться, он просто брал и ел, как со шведского стола.
4: Да, так и получается.
3: Я вегетарианка. Сложно переношу запахи курицы, а микроволновка в нашем маленьком кабинете. Выхожу гулять, когда все греют еду, или включаю вентилятор и достаю духи.
4: Боже мой, это, мне кажется, еще хуже.
3: У меня обед с 12.30 до 14. Когда все в 12.30 уже бегут греть обед, я иду гулять 4-5 километров, и только потом, не спеша, с 13.30 до 14 обедаю. И никто никогда не мешает. И аппетит отличный. Я люблю обедать одна. Не всегда беру с собой. Чаще хожу в столовую. И бесит, когда директор просит купить ей салат и принести. Хочется сказать, иди сама. А еще просит купить что-нибудь, где один белок.
4: Ну, хочется, достала. Скажите. Скажите, раз хочется.
3: 8.50 в Москве. Приятного аппетита.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Для большой семьи – просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел – маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, мотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил воронежских спортсменок с триумфальным выступлением на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике и водным видам спорта. Ангелина Мельникова, Дарья Клепикова и Ксения Сорокина завоевали в Загребе и Париже 14 медалей, 5 из которых золотые. Глава региона отметил, что эти достижения – результат колоссального труда, силы воли и таланта, и выразил благодарность тренерам, специалистам, родным и всем жителям области за поддержку. Александр Гусев также поблагодарил коллег из органов власти за создание условий для занятий спортом, напомнив, что развитие спортивной сферы, по его словам, это одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Так, в этом году в микрорайоне Шилова открыт спорткомплекс с бассейном в селе Елань-Колено ФОК, и работа по развитию инфраструктуры будет продолжена. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в РИО губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки уличной дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплекса фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам РИО губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делиниаторы, пластиковые разделители полос метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото-видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, из 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные – водителями автобусов. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах, жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультурой в 2026-м предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжится работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. Студент Воронежского государственного лесотехнического университета выиграл грант 1 миллион рублей от фонда содействия инновациям за проект отечественной системы для непрерывного контроля качества воды. В России ежегодно фиксируют сотни загрязнений рек и озер, но традиционный отбор проб не дает оперативной картины, а импортные системы стоят десятки миллионов. Проект призван сделать мониторинг доступным и почти мгновенным. Это были новости региона.
0: Радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота. Дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут. Столица, 18 августа. Сегодня вторник. До 26 градусов обещают нам синоптики теплую погоду.
3: Гадать будем мы сегодня, как и всегда. Сегодня, правда, чуть позже погадаем. Но пока давайте обсудим ваши проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Дадим вам время, чтобы вы подумали, что беспокоит вас, и отправили нам в виде текстовых сообщений,
2: да,
3: через
2: по
3: наших
2: Стивену
3: ботов.
2: Кингу будем гадать.
3: По Стивену Кингу. Вот, пожалуйста, ребенок со вчера просит ему купить билеты на Канье Веста в Питере. А билетов уже нет. Стоит ли заморачиваться, и кто это вообще такой? Ну, это известный рэпер, мировая звезда, которая уже несколько раз собиралась.
2: А что, они к нам вернулись, да? Приезжают?
3: Собиралась. Ну, он собирался к нам уже давно, и даже вроде как анонсировали его. Потом его непонятные заявления, и, наверное, они заставили отменить этот концерт. А вчера ни с того ни с сего анонсировали на октябрь два концерта на «Газпром-арене». И якобы билеты разлетелись там за несколько часов. Два дня на «Газпром-арене».
2: Так пусть люди сами решают, ходить, не ходить. Вот и все.
3: Ну, вот люди решили, что они хотят идти. Ну, я не знаю,
2: пусть идут.
3: Перекупы все скупили или действительно такой интерес к этому рэперу. Но
2: нет, все должно быть честно. Вот люди там ходят, пусть ходят. Разрешить вообще всем?
3: Ну, тут вопрос ребенку, купить или нет, а если купить, то где? Ну, очень много мошенников вчера сразу же появилось, поэтому только на официальных ресурсах, если они остались еще, посмотрите, проверьте и купите. Ну, или потом придется покупать втридорога у перекупщика.
2: А сколько билет стоит, не знаешь?
3: От 9 тысяч, по-моему, я не знаю.
2: А хиты у него какие? Можешь
3: хотя бы
2: один напеть? Я тебе, Саша,
3: не напою. Завирусился с помощью искусственного интеллекта хит «Снова седая ночь». Но, на самом деле, он его, конечно, не пел. Он выступает на такой сфере в виде планеты Земля. Ну, я думаю, что фотографию ты точно видел.
2: Нет, фотографию
3: я видел. Юрий Лоза вчера возмутился вообще, что
2: что его привозят сюда?
3: Ну, что, ну, там многие шутили по поводу самой сцены. Якобы, что она должна быть плоской. Да, но, да, что его привозят сюда.
2: Ясно.
3: И почему именно сейчас, в октябре? Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, выберем самую интересную, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение, что вы пишете.
3: Привет, подъемники. Хочу взять ребенку ипотеку, но на работе зарплата небольшая и перспектив на продвижение не предвидится. Работа нравится. Погадайте, стоит менять работу или будет повышение? Наталья нам пишет.
2: Наташа, а сколько ребенку лет-то? Ну, чтобы понять, сейчас вы, ну, зачем вам на себя это сейчас брать? Я понимаю ваше желание, там это, корни этого уходят далеко в советское время, когда было, ну, родители считали себя обязанными оставлять детям там, 5-10, обеспечивать их жильем прежде всего и так далее. А, ну, просто интересно, ребенок маленький еще, это вы на будущее?
3: Ну, в советское время многим квартиры выдавали, и потом они доставались, ну, тебе, да, от бабушек, от дедушек.
2: Ну, слушай, как понять, выдавали, люди их зарабатывали, людям надо было на заводе отработать определенное количество лет. И то не всем и не сразу. Ну, давали, конечно, давали.
3: Ну, давали.
2: Да. Это физически это выглядело как давали. Если ты работал там на этом предприятии, то тебе квартиру давали. Ты стоял в очереди. Кто-то долго, кто-то не очень долго. Все зависело там от того, где вы живете сейчас там и так далее. Вот. Но просто любопытно, зачем вам это?
3: 22 вот написала Наталья ребенку.
2: А.
3: Уже не ребенок.
2: А зачем вам, Наташа?
3: Работать. И сам выплачивать ипотеку.
2: Да. Молодежную там какая-то, наверное, есть. Я просто предполагаю, я не знаю. Просто интересно, зачем вам это?
3: Проблема. У нас небольшая квартира и маленький холодильник, в который ничего не помещается нормально. Летом особенно проблема, потому что продукты хранить негде. А купить побольше холодильник, он не встанет в нашу квартиру. Купить поменьше холодильник, непонятно, куда его ставить еще дополнительный. Как решить?
2: Что-то не понимаю, у вас большая квартира?
3: Маленькая квартира. Небольшая квартира,
2: небольшая,
3: да.
2: Я думал, большая.
3: И небольшой холодильник. Все не помещается. Зимой, видимо, на балкон все уносит. А если на балкон поставить еще небольшой холодильничек такой? Или морозильную камеру? Многие отдельно
2: покупают. А зимой она как будет работать?
3: Какая разница?
2: Ну, как она? Как, понимаете, какая разница?
3: Ну, я думаю, что там, наверное, застекленный балкон.
2: Ну, это мы просто думаем. Ну, короче, не знаем. Да, может, вам поменьше есть.
3: Поменьше есть.
2: Вообще, если маленькая квартира, значит, вас там, наверное, немного.
3: Я вообще тут видел эксперта Александра Очередного, который заявлял, что у любой уважающей себя семьи должен быть и холодильник, и морозильная камера. И неважно, папа ваш рыбак, охотник или нет, но вы можете хранить там разные заготовки, морозить ягоды, грибы, мясо, покупать впрок и любые другие продукты вакуумировать и хранить в морозильной камере. А в холодильнике у уважающей себя семьи, говорит этот человек, должны быть продукты вот первой необходимости, которые здесь и сейчас.
2: Угу.
3: Открыл, съел, убрал. А все вот впрок должно храниться в морозильной камере.
2: Отдельный.
3: Отдельный, конечно. Отдельная камера. Не в...
2: Я понял. Просто если мы вдвоем с женой живем, зачем нам отдельная морозильная камера? Вот у сестры у меня холодильник и морозильная камера. Вот,
3: уважающая себя семья.
2: У нее там столько еды, что это как... Причем все домашнее. Там грибы, там, я не знаю, пельмени, все, что они сами делают. Вот там все лежит.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите по Стивену Кингу сегодня.
2: Стивену Кингу, да.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг. Детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
5: Наше радио и Галс Девелопмент представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны. Цикл программ «Университетская неделя».
4: Строгий дипломатический этикет и яростный бескомпромиссный андеграунд кажутся абсолютно несовместимыми мирами. Но порой они прекрасно уживаются в одном человеке. Сегодня мы открываем секретные международные архивы выпускникам МГИМО, энтузиаста российского альтернативного рока, обладателя хрипатого баритона и узнаваемого всеми инициала отчества, вписанного в его сценическое имя из уважения к отцу-физику Александра Ф. Скляра. В 1975 году, окончив школу с отличием, будущий основатель и лидер рок-группы «Ва-банк» с первого раза поступает в престижный МГИМО. Он с успехом учится на элитарном факультете международных экономических отношений, досконально осваивая мировую финансовую систему, международное право, дипломатический этикет и иностранные языки. Защитив диплом, молодой специалист отправляется по распределению в КНДР, где 5 лет честно отрабатывает в дипломатическом корпусе в Пхеньяне. Сначала в качестве секретаря-референта в консульском отделе советского посольства, а далее в провинциальном городке в ранге атташе первого дальневосточного отдела МИД СССР. Но еще до отъезда в Корею Скляр, всерьез увлекшись музыкой, пробует себя гитаристом в коллективах Василия Шумова. А в 86-м году, поставив на кон карьеру дипломата, возвращается в Москву и в прямом смысле идет ва-банк. Музыкант создает собственную группу, которая уже спустя 2 года впервые в истории отечественной рок-сцены запишет и выпустит свой первый альбом за рубежом. Подобная способность видеть ситуацию на несколько шагов вперед важна не только в дипломатии. Она нужна и при выборе места для жизни. Дом 56 появился в Басманном районе не случайно. Это одно из тех мест, где сильная образовательная среда, богатая история и современная городская жизнь складываются в редкое для центра Москвы сочетание. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.
6: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: наша реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет мы все дышим одним воздухом.
17: «Аутион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. УГРН 110-54-76-029-890.
18: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
18: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
22: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
18: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
24: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем,
25: уже погадаем,
24: да.
25: Мы в Анапе, бензин в баке кончается, есть 2 канистры, оставить их на обратную дорогу или потратить и искать, где залить бак. С нами 2 детей, 9 и 2 года, написала нам Татьяна. Татьяна, доброе утро.
1: Здравствуйте.
25: Я за эфиром у Тани спросила, неделю уже в Анапе, еще неделю будут отдыхать. Канистры по 20 литров, то есть всего 40 литров бензина есть. И Татьяна говорит, что в Анапе сейчас с бензином сложности, как и во всей стране, и в Москве ровно тоже наблюдалось последние дни и наблюдается. И вопрос стоять в очереди, заправлять бак или залить канистры и ехать поближе сюда и попробовать на трассе заправиться.
2: А Игорь прав, у вас обычные канистры, да, 20-литровые? Или
1: какие? Обычные канистры. В баке осталось примерно на 200 километров. Но дело в том, что мы не просто тюленим, мы ездим и смотрим окрестности. Вчера вот у нас была вылазка... Ну, мы под Анапой находимся, вчера ближе к Анапе вот выехали посмотреть достопримечательности, именно вот как в Крыму вот эти вот горные, да, все такое вот, и решили заправиться. И посмотрели на трех заправках вообще, наверное, плюс 100 машин где-то так. На одной нам девушка сказала, что она 5 часов стоит все время, но мы что-то не стали стоять, и вот вечером с мужем обсуждали, по местности здесь как-то передвигаться на такси, там вот такими вот всякими моментами, или залить эти канистры и уже потом на авось.
2: Я бы на вашем месте все-таки канистры не трогал, а все заправился, но это мое мнение. Вот. Потом не передвигался бы вот по этим достопримечательностям на машине, а передвигался бы другим путем. Я понимаю.
1: Ну, мы тоже так подумали, может быть, на такси там или на автобус.
25: Да, ну, если есть возможность, то да.
2: Если есть возможность, там, я не знаю.
25: Дети маленькие, ну, 2 года на автобусе, наверное. Ну, если на какое-то дальнее расстояние,
1: тяжело. Не-не-не, мы, в принципе, нет, мы такие путешественники, что нам привычно. Мы пешком здесь, мы вчера вот ходили в горы прям, ну, такие можно назвать, если их можно назвать горами. Долго ходили, ступеней было много, но мы на них что-то не рискнули, конечно. Так, в принципе, мы привычные, но вот именно вот с бензином ситуация, конечно,
25: Татьяна,
1: немножко...
25: Татьяна, я вот как человек, который в пятницу возвращался из Геленджика на машине тоже и на М4 с бензином... Такая же ситуация, много где его нет, а там, где есть, огромные очереди, но есть частные заправки, там, правда, он стоит по 170-180 рублей.
2: Да, дорогой, есть бензин?
1: Нет, не было здесь, вот вчера мы не видели.
25: И еще есть большие заправки, вот есть точно красная большая заправка, где там 15 или 20 станций, и даже если стоит 100 машин, они двигаются очень быстро, за полчаса легко можно заправиться.
2: 100 машин за полчаса, наверное, ты не заправишь.
25: Ну, если там 20 станций, Саш.
1: Здесь такой нету. Здесь синяя, и вообще говорят, что... очередь особо не соблюдаются, некоторые приезжают, по 50 канистр себе заправляют, поэтому вот мы вчера вот читали, изучали все чаты и комментарии, поэтому вот основная... Или, знаете, показывает, что бензин весь есть, все это, приезжаешь туда, а там по топливным картам. А вот... мы условно 20 километров туда, 20 километров потратили.
25: Ну да, может
1: обратно,
25: быть, нет смысла так. Вот пришло сообщение. Красная заправка в районе улицы Чехова в Анапе заправляет с 6 утра. Нужно доехать, уточнить. С вечера машину оставляли, утром приходили и заправлялись.

0: Так, давайте 18-я страница, строчка 7 сверху.
1: Мы в Анапе. Бензин в баке кончается, есть две канистры. Оставить их на обратную дорогу или потратить и искать, где залить бак? С нами двое детей, 9 и 2 года. Как быть?
2: Ради бога, не плачь, сказал Луис. Он сам чуть не плакал. Это всего на полдня.
1: Ну, вот, в очереди постоять, да?
2: 10 часов как раз полдня, 12.
1: Полдня, зато вы на отдыхе...
2: Папку оставите, да и все, а сами гулять.
1: Ну да, тоже хороший вариант.
0: Сами в это ввязались, так что не плачем.
2: Да.
1: Хорошего отдыха и хорошей дороги. Удачно вам добраться до дома, и чтобы все те, кто сейчас испытывает трудности с бензином, его нашли, заправились по нормальной цене.
2: На электричке надо было ехать, конечно. Только я не знаю, ее можно заправить по дороге?
1: Там есть где-то заправки. Но так, чтобы знать, что там есть такие расстояния, где, мне кажется, на тебя посмотрят очень странно.
2: Ну, нужна же
1: тема. Хотя я видел, знаешь, такой, там в расстоянии без заправки, ну, километров 300, наверное, ну, вот, где не было бензина, и такой домик в небольшой, там, в поселке небольшом, и там плакат висит, заправляем электрички. Я уже не знаю, сколько ты там будешь от этой розетки заправляться у него. Ну, вот есть такая возможность.
2: Но всяко с электричеством дизель, нет таких,
1: Саш, проблем. Дизель, у всех, у кого дизель, вообще проблем нет.
2: Игорь,
1: на каждой заправке
2: практически есть. То же самое
1: есть.
2: С айфоном, я и говорю. Всех спасет Samsung.
1: 9.39 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, в России набирают популярность грибные туры. В чем особенность таких туров? Сколько они стоят? Давайте об этом поговорим. Экскурсия в лес за 30 тысяч рублей. Это индивидуальная экскурсия. И 6-100 – это групповая экскурсия. В чем особенность таких туров? Экскурсия в подмосковные леса с опытным грибником предполагает прогулку по лесу и сбор грибов. За один день гиды обещают показать участникам программы грибные места с подосиновиками, подберезовиками, сыроежками, лисичками, опятами или белыми грибами. Все зависит от сезона. Также обещают научить определять вид найденного гриба и отличить съедобное от ядовитого. Участники встречаются в городе заранее, затем вместе едут на электричке в Подмосковье. Ну, например, на нужной станции их встречает инструктор, а далее на микроавтобусе команда выдвигается на ключевую точку маршрута. Что рекомендуют с собой взять? Вместительный рюкзак, походную обувь, удобную закрытую одежду, столовые приборы, корзина или ведро, дождевик, туристическая сидушка, свисток. Ну и по желанию чай, там термос, фотоаппарат.
3: То есть еда не входит.
2: Еда не входит, товарищи.
3: Все же удовольствие от собирания грибов в том, что ты как раз ищешь их.
2: Смотри.
3: Сам. Это лотерея. Радуешься, когда находишь. Когда тебя приводят, это как на платной рыбалке.
2: Нет, не всегда. На платной рыбалке можно вообще ничего не поймать. Можно, некоторые гиды обещают гарантию удачного похода. Если человек вернулся домой без улова, ему возмещают всю стоимость поездки. Но это отдельные компании какие-то.
3: А что считать уловом? Если я одну сыроежку нашел, то это уже улов, это, и мне, наверное, деньги никто не вернет.
2: Ну, не знаю, с сыроежками
3: тут... А помнишь, как они... в прошлом году мы обсуждали, и это реально было, на одном известном сайте продавали точки грибных мест?
2: Да.
3: То есть ты мог за, там, условно, 5000 рублей купить точку грибного места, тебе присылали координаты. Никакой гарантии нет, что там до вас кто-то не прошел и не собрал уже грибы. Но то, что они там были, это факт. Но люди покупали.
2: И грибы ли там? Вот так вот точку прислать можно вообще любую. Почему такие туры сегодня пользуются популярностью?
3: Потому что нет бензина и некуда ехать.
2: Слушай, за грибами тоже бензин нужен.
3: Ну, если на электричке ехать.
2: Ну, это если на электричке. А так вот не все могут отличить ядовитый гриб от съедобного.
3: Тут согласен, да.
2: Вот. Обмен опытом. Люди знакомятся между собой и делятся своими знаниями по поиске грибов. Ну, точно не мое занятие.
3: Ну, знакомство, наверное, тоже, да?
2: Да, поиск грибного места. Не все любители знают, где именно можно найти грибное место, а гид точно знает, куда привести группу. Потому что грибное место, говорят, оно видно издалека. Слушай, то есть ты едешь, говоришь, не, в этом лесу даже не ходите. Зачем туда ходить? Да. А вот поехали туда, вот смотрите.
3: А в этот лес я сам схожу.
2: Видите,
3: вы туда не ходите.
2: Видите, вдоль дороги подорожник. Вот, такое бывает.
3: Спасибо, Александр. Думал, нас нечем удивить уже, но ты продолжаешь. И грибные туры, я думаю, тоже многих сейчас заставили задуматься.
2: Да, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
6: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Атака беспилотников ВСУ минувшей ночью стала одной из самых массированных с начала года. Как следует из данных Минобороны, над регионами сбит 791 украинский дрон. В течение прошедшей ночи БПЛА сбивали над территориями 13 областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Самой крупной была атака в ночь на 16 августа, когда были перехвачены 822 украинских дрона. Президент США с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает Financial Times. Как отмечает газета, США продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью завершения конфликта, а Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки. Как отмечает сайт NSN.FM, ранее Москва не раз заявляла о готовности принять спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для новых переговоров. Количество совершенных иностранными гражданами преступлений за полгода снизилось на 40%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это результат реализации ранее принятых норм, которые предоставили правоохранительным органам дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере. Володин отметил, что с 2024 года Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Спикер Нижней палаты парламента также привел данные, согласно которым за первое полугодие число выдворенных из страны иностранных граждан составило порядка 100 тысяч человек. Доля нелегального оборота сигарет во втором квартале года снизилась на 9,5%. Такие данные содержит всероссийское исследование рынка табачной продукции, результаты которого приводит агентство ТАСС. Более половины объема нелегального оборота в стране составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов Евразэс. В этом сегменте доминирует продукция белорусских брендов. Лидерами среди регионов с высоким уровнем незаконного оборота являются республики Северного Кавказа. Мошенники стали продавать поддельные билеты на концерты Кани Уэста в России. Как пишет РИА Новости, злоумышленники предлагают перекупить билеты по выгодной цене, пользуясь тем, что официальные дешевые билеты уже распроданы. Они сообщают о наличии дополнительной квоты мест или билетах от организаторов. В итоге жертва теряет деньги и получает поддельные билеты. Как ожидается, Кани Уэст приедет в Россию в октябре и даст два концерта в Санкт-Петербурге. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 18 августа. Давайте нашу любимую рубрику.
2: Да, объясняем значение текстов песен или отдельных слов с помощью Алисы AI. Сегодня у нас в гостях Вадим Самойлов, и у нас будет уникальная возможность опровергнуть или подтвердить сказанное Алисой AI. Мы дали задание Алисе AI объяснить значение текста песни «Четыре слова» Агаты Кристи. На первый взгляд, лирический герой рассказывает о тяжелых испытаниях. Война, плен, потери, душевные муки. Но ключевой мотив, повторяющийся четыре слова про любовь и строчка «Я не люблю тебя», «Тебя я не люблю». Да. Многие слушатели и исследователи видят в этом внутренний конфликт. Герой как будто пытается убедить самого себя в отсутствии чувств, что звучит как самообман. А еще в тексте есть интересный звуковой прием. В записи используется эффект эхо. Например, после строк «четыре раза убивал, но не убил», эхо отчетливо подхватывает слово «убил», словно опровергая отрицание. А в финале, после последнего припева, эхо повторяет слово «люблю» аж 28 раз. И это заставляет усомниться в искренности слов героя. Возможно, он сам себя в этом убеждает, а чувства на самом деле живы. Некоторые проводят параллель с цитатой из «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца. «Я докажу вам, как вы мне безразличны, умру, а докажу». То есть герой буквально доказывает себе и, возможно, адресату песни силу своего отрицания, доводя ситуацию до крайности. Вот такая история получилась от Алисы AI. Вадим Самойлов у нас буквально через несколько минут будет в студии. И мы спросим у него, действительно ли это он имел в виду, когда писал текст песни, а потом брат Глеб правил этот текст песни. Ну, а вы можете сами попробовать, поэкспериментировать и дать задание Алисе AI разобрать какую-нибудь из наших песен. Например, «Эру Водолея», которая прозвучит через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите прямо сейчас. У нас почетный гость Вадим Самойлов.
3: Всем привет.
4: Вадим, привет. Доброе утро.
2: Доброе
4: как жизнь,
2: утро.
4: Как дела?
3: В порядке, готовимся уже к осеннему сезону, но готовимся также закрыть лето, как всегда. В конце лета самые, так сказать, любимые фестивали.
4: Но давайте вот как раз сразу же прям с места в карьер. Конец лета, 29-30 августа. Горбушка, фестиваль «Легенда», который вы 29 числа открываете.
3: Все верно.
4: А мы его ведем, кстати, с утренней шоу «Подъемники».
3: Да, да.
4: Уже который год это стало доброй традицией, и всех приглашаем. Расскажи, что будет 29-го, может быть, что-то интересное 30-го будет от тебя или коллег.
3: 29 августа в ДК Горбунова мы открываем главную сцену. Вот это будет, если не ошибаюсь, в 13 часов. И чтобы было веселее, раз уж у нас весь этот год посвящен туру с оркестром, мы откроем фестиваль «Легенда» тоже с оркестром. Вот такую мы опцию сами себе придумали. Вот сейчас на ушах все стоят технические службы фестиваля. Но ничего, это вопрос решаемый, поскольку у нас есть большой опыт. Так что все, кто хочет послушать прекрасное фееричное звучание наших хитов с оркестром, приходите, вместе пожаримся на солнышке или попросим умеренной погоды. Вот. Но мне это все равно, потому что солнце будет светить прямо мне в лицо. Я прекрасно помню. Там сцена так стоит, что прямо жара. Вот. Но ничего, мы ко всему привыкли. И еще, кроме того, что фестиваль вообще значимый, и не зря он называется «Легенда» и собирает, ну, всю такую нашу, да, как бы, не хочется говорить пожилую, но все действительно легендарную сцену абсолютно нашу, и молодежь тоже присутствует. И вот 30-го числа в самой Горбушке на сцене «Легенда» произойдет концерт сборной Свердловского рок-клуба.
2: Вот как.
3: Это группы вместе «Урфин Джуз», «Настя» и «Егор Белкин и друзья». Те, кто ходит на мои концерты, уже могли их видеть. Мы выступали вместе. Я их приглашал выступить специальными гостями на мое 60-летие, которое проходило как в Москве, так и в Питере. Вот. И мы, собственно, первые самые подъемники, которые здесь на радио случились в 26-м году, были как раз с группами «Урфин Джуз»,
4: да,
3: и «Егор Белкин друзья».
4: «Воздух» у нас,
3: да,
4: был.
3: Да, и программа «Воздух» была записана, первая программа в этом году. Так что вот, это те самые знаменитые дедушки уральского рока, которые были предтечей Свердловского рок-клуба. И по поводу 40-летия Свердловского рок-клуба, который в этом году отмечается в Екатеринбурге, и не только, вот приглашаю всех посмотреть это уникальное выступление, которое, в общем, редко можно увидеть, где будут собраны все хиты группы «Урфин Джуз», Настя, Егор и Белкин. Вот, музыканты в отличной форме, все живые и здоровые. И эта музыка, как я говорю, опередившая время, свое время, и стала предтечей Свердловского рок-клуба. Это такая вот та самая грядка, из которой потом все мы выросли. Агата Кристи, Чайф и, так сказать, и Наутилусы.
4: А скажи, пожалуйста, здорово. Открывать фестиваль, ну, это ответственно, с одной стороны, с другой стороны, для артиста, наверное, проще, потому что перед тобой никто не выступал, и есть больше времени настроиться, выставить все оборудование, тем более вы с оркестром. Но вот с точки зрения технической, конкретно для тебя, когда ты выступаешь без оркестра, с группой, вот там, какое время у вас уходит на саундчек, и сколько вам нужно, если это оркестр, или уже настолько отрепетированная программа, что в принципе по времени и так все одинаково.
3: Не, ну оркестр это плюс как минимум 4 часа к саундчеку, потому что мы не только делаем включение, проверку звука, но и прогон с оркестром делаем. Вот, поэтому это считай два раза сыграть программу и настройку. Конечно, это еще предварительная работа, потому что наш композитор и наш руководитель оркестра Юра Мясоедов, он отправляет заранее все это музыкантам. Иногда мы делаем заранее репетицию за день или за два. Вот. В этом случае у нас эта программа уже устоявшаяся, дирижер наш, который с нами ездит, поэтому подготовка уже сейчас идет, музыканты уже приглашены, ноты им разосланы, поскольку не профессионалы все, то все, как всегда, будет отлично. Ну, в общем, да, это в два раза увеличивает абсолютно все временные и там, энергетические показатели.
5: Ну, и для ведущих хорошо, потому что ваше первое выступление соберет много народу.
4: Ну, и для организаторов тоже,
3: да. Ну, собственно, поэтому большие группы приглашаются на открытие фестиваля. Это объяснимо и понятно. Я считаю, что это хорошая история. И никогда тут не артачусь. Мне приятно открывать и закрывать фестивали. И, кстати, вы помните, мы с вами на нашествии открыли первый раз, если не ошибаюсь, в пятницу. Еще не было в пятницу концертов. Люди уже в четверг даже. Люди уже заезжали. И в четверг мы тогда сделали... Причем это был полноценный, практически сольный концерт. Поэтому это очень приятно открывать фестивали в любой форме. И по энергетике, по нашей, все равно это праздник, это встреча с любимым зрителем. Даже если кто-то не успеет добежать, так сказать, после пятничного загула, прийти в форму к часу дня, мы это ему простим.
4: Ну, да. К часу дня уже можно и проснуться, и подготовиться к фестивалю. Тем более, что на территории фестиваля присутствуют все рок... гастрономические атрибуты.
3: Рок-надобности.
4: Да, рок-надобности, поэтому можно успеть. Еще раз, 29 и 30 августа, конец лета, традиционный фестиваль в Горбушке под названием «Легенда», который ведем мы, утреннее шоу «Подъемники», а Вадим Самойлов и Агата Кристи открывает 29-го фестиваль в час дня, так что всем быть, ну и, конечно, 30 августа посетить знаковый концерт. Завершение года уже, да, 40-летие Свердловского рок-клуба. Будет еще один концерт 21 ноября в Москве в ВТБ-арене. Это юбилей, он так и называется, Свердловского рок-клуба. Там будешь ты. Да. Будет Сергей Бабунец, если я не ошибаюсь.
3: Да, все верно. Да.
4: И группа «Чайф».
3: Да, и там тоже выступит сборная Свердловского рок-клуба, группа «Урфинжус», Настя и Егор и друзья. Почему я об этом еще говорю? Дело в том, что вся наша творческая команда, техническо-постановочная, которая славится нашими шоу, мы как раз участвуем в производстве концерта и шоу для наших любимых, дорогих урфинджусов Насти и Егора Белкина. Поэтому это будет очень качественная история. Эта музыка должна... Я бы хотел очень, чтобы эта музыка была показана в современном конкурентном шоу в таком виде. И, собственно, вот это моя задача, которую я реализую, во-первых, на сцене «Легенда» 30-го, и, во-вторых, в ВТБ-арене 21 ноября.
4: А возвращаясь к оркестру, продолжается твой тур с оркестром. Для тех, кто не сможет быть в Москве 29 августа на фестивале «Легенда», можно посмотреть на ресурсах Вадима расписание тура, и, возможно, в вашем городе вы сможете этим шоу насладиться. Тяжело гастролировать с оркестром?
5: Оркестр
4: у тебя
5: едет...
4: и так-то команда не маленькая, а когда еще оркестр, он как-то отдельно едет, или вы прям всем скопом?
3: Как правило, оркестры мы заранее согласовываем местные. То есть, да, потому что, конечно, возить за собой оркестр, это экономически очень сложно. Вот. Да и нет необходимости. Зато, вы знаете, у нас за это время уже такое количество друзей-музыкантов, с которыми воодушевленно как-то новая такая, знаете, наша семья разрастается музыкантская. Потому что это очень вдохновляющее вообще мероприятие. Начинаем мы с того, что... Я вместе с дирижером, то есть мы когда репетируем, я не стою спиной к ним, и музыканты тоже, то есть когда мы репетируем на сцене, мы знакомимся, я разворачиваюсь к ним вместе с дирижером, мы знакомимся, и мы создаем, вот когда репетируем, вот этот мистический круг музыкантский, мы становимся одним телом, которое потом воспроизводит музыку. Поэтому в каждом городе у нас сейчас своя большая музыкальная семья, уже свои знакомые друзья, артисты, музыканты, и в общем, как я уже говорил, всегда предварительная работа, заранее высылаются ноты, заранее все абсолютно согласовывается, вся логистика, и мы вместе проводим целый день. То есть мы полдня вместе с ними на сцене репетируем, и потом в конце вечером даем концерт. Ну, так да, что да, все да. Очень качественно.
4: Вадим Самойлов у нас сегодня в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Наш.ру, там есть два бота. Бот в Максе, бот в Телеграме. Мы вернемся буквально через несколько минут.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
17: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 32 минуты в столице. Заходите на наш сайт наша.ру, включайте нашу прямую видеотрансляцию. Вадим Самойлов у нас сегодня в гостях. Вадим, еще раз доброе утро.
18: Да, всем большой привет.
17: Да, участник фестиваля «Легенда», который пройдет 29-30 августа.
18: Горбушки.
17: Вадим будет открывать первый день.
18: Ну, и сам фестиваль.
17: Да, фестиваль, да.
18: И, конечно же, сборная Свердловского рок-клуба в самой «Горбушке».
17: Уже 30-го.
18: Уже, да, 30-го.
19: Под моим чутким продюсерским, да, руководством.
17: То есть ты там будешь?
18: Да, да. Вообще, фестиваль «Легенда» — уникальный фестиваль в городской, но который воссоздает все атрибуты опен-эйра, имея три сцены на площади, во дворе «Горбушки», в самой «Горбушке». И я не знаю, как в этом году, кстати, будет во дворе, но в «Горбушке» в самой точно будет, и на площади будет сцена. Ну и мы на главной сцене утреннего шоу «Подъемники» будем два дня объявлять всех наших любимых музыкантов. Что касается следующего года, я вот тут смотрю, огромные планы у вас на столицу, на Петербург. 27 марта «Москва Лайф Арена» с оркестром, 3 апреля «Санкт-Петербург», «Ледовый дворец». Что это, да, за концерты?
19: Это следующий год, это концерты с новым шоу, новой программой. Вот, это, соответственно, перед этим будут синглы, которые мы первым делом к вам прибежим, так сказать, просить поставить. Вот, так что впереди новый музыкальный материал, новый. Ну и старый, конечно, никуда не денется, потому что зрители его любят, мы его любим, это наш фундамент. То есть это всегда останется у нас с нами. Вот. Ну, большое шоу. Я люблю ставить шоу. Мне нравятся последние достижения доступные, которые мы можем привести, показать. Я все время это сам проектирую, программирую. В общем, спасибо тем, кто уже посетил. У нас было по 7 тысяч человек в Москве и в Питере. Растем дальше.
13: Ты где-то учился специально?
19: Я же радиоинженер по образованию.
13: Да, это да, я помню. Но да. Вот современные технологии, они вот, включая там искусственный интеллект и так далее, ты это какие-то специальные курсы еще проходил? Или ты все сам
19: познавал? Нет, по искусственному интеллекту я специальных курсов никаких не проходил. Я признаю его как инструмент вспомогательный, но не в творческом плане. Вот, не в сочинительском смысле плане. Uh-huh. А так, конечно, это серьезная история, которая очень сильно ускоряет там инженерные процессы, проектирование и все остальное, там написание программ. Просто сейчас немножко миф о нем, знаешь, так такой идет, что все, он сейчас за нас все думать будет. Это, конечно, не так. Это когда компьютеры первые появились, тоже так сказали, о, все за компьютеры за нас сейчас все делать будут. То есть это вот из разряда того же мифа, который новые технологии, которые эффектно себя проявляют, как бы вот впереди. Никуда человек не денется, все останется, так сказать, по-человечески. Это просто один из инструментов, который соответствует темпу времени современному. Что касается меня, я радиоинженер по образованию, и, по сути, я работаю наполовину по профессии, которая у меня стоит в дипломе. Вот, потому что вся...
13: Делая шоу.
19: Да, потому что вся наша и звукозапись, и сценические вот эти комплексы, это все серьезное радиоэлектронное, там, механическое, электрическое комплекс оборудования, на котором мы размещаем наше шоу, которому, думаю, наполнение творческое. Соответственно, это все конфигурируется, это все большая система. Ну, собственно, я на это и учился. Я конструктор, технолог, радиоэлектронного оборудования.
13: Да, но технологии-то раньше были другие.
19: Но, понимаете, чем хорошо высшее образование, оно закладывает системность. Во-первых. Во-вторых, я же не то чтобы научился этому. Мне это было интересно всегда. У меня две страсти было в школе. Это музыка и наука. Музыка и физика. То есть я паял сам, я там светомузыки делал, примочки делал, усилители ремонтировал. То есть я оспознавал вот эту технологическую часть всей вот этой околомузыкальной истории. И продолжаю это делать. Мне это крайне интересно, крайне любопытно. Я даже, когда на ковиде был в Екатеринбурге, студентом читал факультативные лекции, которые назвал «Лаборатория звука и света», которая, собственно, рассказывает о музыкальных технологиях, о музыкальной науке, о физике в музыке, в звукозаписи, на сцене. В общем, рассказывал студентам, насколько близко на самом деле их тематика радиоинженерная находится к музыкальным процессам.
18: Но помимо того, что ты понимаешь, как эти все процессы работают и устроены, должна же быть какая-то насмотренность с точки зрения идей. Вот где ты черпаешь сценографию, шоу и

0: телевизоров. И в первый раз я ее вообще в рок-музыке применил в 93-м или 94-м году на сцене концертного зала «Россия». То есть мы уже тогда сняли заранее видеофон, которые показывали у нас за спиной, поскольку не было еще больших экранов, были составлены, если не ошибаюсь, 24 телевизора. И да, и по ним билась, это называлась «Антаркс», вся история, можно посмотреть. Поэтому, как бы, это мой живой интерес, который постоянно, ну, вот я с ним живу, я проектирую шоу, то есть для меня моя работа, она в первой половине это сочинять, музицировать, так сказать, играть и работать с музыкантами, да, над качеством музыки, а вторая это работа над качеством шоу. То есть прямо вот у меня две ипостаси.
1: А скажи мне, может быть, я не прав, я вот так обращаю сейчас внимание, как будто бы артисты сейчас уходят вот от экранов и там фестивали в том числе, и больше к свету возвращаются. Вот какие-то цветовые решения гораздо важнее, чем экранные шоу.
0: Смотри, эти две плоскости, ну, то есть два эти фактора, экран, то есть видеоизображение и свет, это одни из самых таких мощных визуальных воздействий. Поэтому можно по-разному делать. Сначала, когда были экраны, все были увлечены какими-то такими смысловыми видеороликами к песням. Угу. Возможно, это в какой-то момент зрители начинают отвлекать от самой песни. То есть они начинают кино смотреть больше, чем слушать там артиста. Поэтому вот это движение в сторону не то чтобы упрощения, а использование экрана больше как светового прибора или прибора, там, чтобы по нему, допустим, там, молния пробежала, там, какие-то такие знаковые, или какой-то силуэт висел. То есть это, условно говоря, такая декорация мультимедийная. Да, это можно делать, и, в общем, все что угодно. Я в своем шоу чередую. То есть у меня есть песни, которые сделаны прямо как кино, потому что это музыка из кино, как правило, там, Балабановского или там Сергея Бодрова. И иногда это чисто атмосферно какой-то один символ. То есть я стараюсь сделать мою программу очень разнообразной, чтобы это не наскучило зрителю. Вот. А в принципе, тенденцию от того, что все уходят обратно только в свет, ну, я бы не сказал. Потому что если это большой фестиваль, если это большая сцена, то неминуемо нужно показывать артиста еще. То есть кроме света нужно показывать лицо, там, не знаю, крупный план, чтобы дальние ряды видели. Так что пока что, это, мне кажется, сочетание устоявшееся, и оно так и будет.
2: А вот что касается света, ведь можно делать по-разному. Тебе важно людей видеть или все-таки выстроить свет так, чтобы их не было видно, но было слышно?
0: Ну, смотри, людей всегда видно, потому что свет со сцены всегда отражается, и мы всегда видим людей. Потом в зале, как правило, горят дежурное освещение. То есть такой темноты, когда ты смотришь в темноту какую-то и пустоту, такого ощущения никогда нет на любом концерте. Вот. Поэтому зрителя нужно. Конечно, зритель нас смотрит. Не мы его смотрим, а он прежде всего нас смотрит. И акцент здесь на то, что мы посылаем ему. Вот.
1: Есть еще два пункта, которые хотелось бы обсудить. Продолжение бисайд проекта «Полуострова». Вот у нас есть такой тезис, который мы хотели обсудить. Можешь рассказать для тех, кто, может быть, не в курсе, что это такое и чего ждать?
0: Ну, в пору существования группы «Агата Кристи» в старом ее виде у нас у всех были свои сольные работы. В том числе вот у меня было два проекта, две пластинки, назвала их «Полуострова». Вышло две работы, они совершенно, знаете, как бы вне контекста того, что мы делали. То есть это как бы музыка чуть другая по стилю, другая по жанру. В международной практике, мировой практике, вообще, в принципе, часто музыканты каких-то групп с устоявшейся эдетикой вдруг хотят что-то новое попробовать, и они создают какой-то новый бренд. Вот, собственно говоря, бренд «Полуострова», он под это был и создан, и там звучит музыка. Первая пластинка — это такой более утяжеленная версия Агаты Кристи, я бы сказал, более, может быть, менее игровая по текстам, более философская, более тяжелая по звучанию. Вторая пластинка «Полуострова» — это практически как саундтрек к какому-то такому ретро-фильму. То есть, наоборот, акустическая такая история. В этих пластинках есть у меня соавторы. Они могут быть различные. Например, мой близкий товарищ, там, Владислав Сурков, писал тексты и там мелодии для этих части этих песен. Вот. И такие вещи происходят. И вот, в общем, сейчас тоже задумался, что чувствую, что кроме вот того, что я делаю в новом альбоме, есть желание как-то скакнуть вообще совсем в другую сторону. Ну, это, знаете, как обратиться, например, к написанию музыки к фильму. То есть это тоже для музыканта, который играет на сцене, как бы такой, как это, бисайд-проект, который немножко дает повод раз, развернуться, немножко сменить творческий угол. Так что проект «Полуострова» у нас тоже продолжается, и в скором времени мы услышим очень, так сказать, отличающийся от того, что я из себя представляю.

0: оставляю какое-то мое проявление.
1: Для тех, кто, может быть, пропустил, был такой у нас замечательный проект, который называется «Рок-герой», и сейчас мы уже вплотную приблизились к следующему его виду, не знаю, можно ли так выразиться, «Рок-герой-наследники».
0: Совершенно верно. Мы с нашим радио, с вами очень давно уже дружим и сделали ряд замечательных инициатив, в том числе такая инициатива, как «Рок-герой», которая стала предтечей, может быть, даже проекта «Наши 2.0» в каком-то смысле. Это была моя авторская передача. Я попросил по дружбе ваше программное руководство, и сначала стал слушать композиции, которые приходят на наше радио, и делать обзорную передачу раз в неделю. В общем, мы вернулись к идее с вами, собственно, да, с нашим другим Игорем, как с руководителем программным, что мы хотим возобновить эту историю. Так что в ближайшее время, в этом сезоне уже, осенью, мы затеем новую авторскую передачу, она будет называться «Рок-герой-наследники». Идея проекта в чем? В том, чтобы найти новые молодые имена, которые темпераментно, идеологически наследуют саму идею вот того самого рок-героя. То есть человека пассионарного, который не просто играет какую-то модненькую музыку, а человека, так сказать, личность с взглядом на мир, с каким-то поступком, с вызовом, с философией, не пустотелого, не пустомелю. Вот. И понятно, что современная рок-музыка это очень уже такое широкое понятие. Да, у него границы жанровые, стилистические, звуковые, очень обширные. Поэтому проект в каком-то смысле мультижанровый. Мы под словом «рок-герой» подразумеваем именно вот эту личность, которая, так сказать, пассионарит по музыке. Ну и наследники, потому что мы даем себе отчет, что рок-герой-то вот сидит перед вами, да, а наследники, может, не хотят себе прям так называть. Но дух, мне кажется, этих двух слов он передает как раз идею. Так что в ближайшее время слушайте объявление в эфире нашего радио и на ресурсах нашего радио и моих о том, как прислать свою фонограмму или видео, как попасть в авторскую передачу. В общем, как впервые прозвучать на нашем радио.
1: Да, авторскую передачу, которую будет вести, собственно, сам Вадим.
2: Совершенно верно. Да. Скажи, Вадим, я вот сейчас тебя слушаю, очень увлечен. Ты столько говоришь про музыку, про шоу там, и так далее. А ты вообще, кроме музыки и сопутствующих там, творческих процессов, чем ты еще занимаешься? Не знаю, копаешься ли ты в огороде?
1: Может Саша быть... просто купил себе велосипед и дачу, и его развернуло на... Вот,
2: ну, короче собственно... говоря, что-то кроме музыки.
0: Чем-то ну, еще... смотри, в огороде я, конечно, не копаюсь, но уделяю время нахождению на природе, да. Это я уделяю и почитать, и подумать, и посидеть в тишине. Но вообще, как я уже сказал сегодня, время... с возрастом спрессовывается, и ты понимаешь, что это такой очень дорогой ресурс. И плюс нарабатывается уже определенный опыт, и как бы я понимаю, что я обладаю там мощным набором компетенций, которые мне хочется куда-то, ну, так сказать, предложить этому миру. Потому что к этому возрасту начинаешь понимать, что мир несовершенен, да, там, ну, с юности начинаешь понимать, что он несовершенен, да. Сначала ты с ним там вступаешь в конфликт, ты как революционер борешься, потом ты начинаешь понимать, что причина не просто в каком-то мире, а причина внутри человека. Начинаешь исследовать внутренний мир человека, начиная с себя. А потом начинаешь наблюдать за остальными людьми и начинаешь понимать, что вот если бы этот человек чуть какие-то вещи по-другому смотрел, может быть, он не совершал таких бы глупостей, да. Поэтому это вот какая-то общефилософская, общепедагогический, общечеловеческий, что ли, настрой на то, чтобы просто мир, в котором я живу, и который бесспорно я когда-то оставлю, в который придут тут новые люди, новые там наши наследники в самом общем понимании слова, чтобы они делали этот мир лучше, чтобы они поняли, что способ, так сказать, все ломать, это не самый надежный способ, да, что нужно более гибко к этому подходить, а самое главное, более честно и справедливо подходить к самому себе. Поэтому вот просто это все у меня через призму музыки и общения с творческими ребятами, которые какие-то не такие. Поэтому, да, у меня во мне очень много музыки, и можно сказать, что не я ее выбрала, она меня выбрала в свое время. Вот музыка и наука. Но моя задача уже просто как взрослого человека – это, в этой сфере, около музыки, общаться просто с новыми детьми, с новыми людьми, и что могу передавать. Вот, а дальше уже как будут расти семена, это их. Ну, а говоря о музыке, собственно говоря, слухи о том, что рок-музыка, так сказать, погибла, они, естественно, преждевременны. Вот, просто ее в медийном пространстве несколько десятилетий было чуть меньше, наверное, чем того стоило. Но сейчас мы наблюдаем вокально-инструментальный бум во всех городах России, особенно в провинции. Так что это означает то, что шпана молодая подрастает и скоро начнет говорить на своем музыкальном языке. И им понадобится сопровождение, им понадобятся лейблы, им понадобятся продюсеры, которые не будут загонять их в ширпотреб такой, знаете, а будут усиливать их идентику. Вот, а я, ну, как бы и показывать их. Я считаю, что фундамент нашего радио, нашего, ну, так сказать, классики русского рока и наши компетенции, они помогут эту молодежь отыскать, найти, чтобы новые герои без проблем, так сказать, взлетели и стали новыми, так сказать, какими-то пассионариями, чтобы не продолжили знамя, так сказать, нести нашего, которого когда-то подняли. Ну, извините за пафос, но, по сути дела, речь-то об этом идет.
1: Спасибо большое, Вадим, за то, что столь ранний час ты посетил нас, за увлекательную всегда беседу. Мы напоминаем о том, что тур Вадима Самойлова, Агаты Кристи с оркестром продолжается. Следите за ресурсами группы. Мы также еще раз всех приглашаем на фестиваль «Легенда», который пройдет в Горбушке 29-30 августа. Открывает его Вадим в 13:00 29 августа. Мы вас всех ждем. Мы, утреннее шоу «Подъемники», будем его вести. Ну и до новых встреч. Больше нам хорошей, классной и любимой музыки.
2: Абсолютно точно.
0: Вадим, всего спасибо. Хорошего, дорогие друзья. Всегда большое счастье у вас бывать.
1: Счастливо. Берегите себя.
2: Любим вас.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
3: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывают ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки улично-дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплексов фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делиниаторы, разделительные полосы для метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото- и видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, из 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные водителями автобусов. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах. Жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультуры в 2026 году предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжается работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 15 районами области были обнаружены и уничтожены 65 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
5: На чемпионате мира по бадминтону наняли заклинателей обезьян. И все это из-за макак, которые повадились пробираться на стадион в Нью-Дели. В общем, команда из 4 человек будет отпугивать животных необычным способом. Ибо там мужчины умеют имитировать крик лангуров, которыми макаки считают своими естественными врагами. К чему все это? Мы надеемся, что у нас есть... Нет, точнее. Есть нет сама себе. В общем, нет естественных врагов, надеемся. Но издавать всякие звуки мы тоже умеем. Мы готовы поработать с заклинателями против скуки. Всем привет, друзья!

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Лен.
2: Любименький вторник, Карина, любименький вторник.
1: А я вот и чувствую, понимаешь?
2: Что-то не то, да?
1: Я не сильно ориентируюсь в днях недели, я такая, идут, как бы пятницу точно не пропущу, с субботой, с воскресеньем, дальше уже не важно. Но чувствую какое-то настроение с утра подленькое. Вот такое поганенькое. Я не знаю, дрянное, возможно.
2: То ли прибить кого-нибудь хочется, то ли цветов. Непонятное состояние.
1: То ли, знаешь, чтобы я как в рекламе, ко мне кто-то с цветами, стакан воды в лицо, раз, а это оказался руководитель, например, зашел, а я просто нафантазировал. Ну, всякое бывает. Делать не хотел.
2: Что за мысли такие? Так, все, отставить. Придумывать всяческую чушь.
1: Просто клипы всякие вспомнила, там обычно...
2: Понасмотрелся, понимаешь.
1: Да, мы так поступают. Можно петь еще фен, чтобы волосы развивались?
2: В фен?
1: В фен, конечно.
2: А, какая прелесть. То есть это как микрофон?
1: Ну да, да.
2: И такой он...
1: Конечно.
2: И вентилятор тоже можно.
1: Вентилятор можно.
2: Главное, чтобы тебя туда не завернуло.
1: Если
2: волосы длинные, да.
1: Может. Но это уже погрешности.
2: Раскидает тебя в разные стороны, как ту собачку в клипе у группы Ленинград.
1: Хороший фарш получится. Сегодня, Лен, мне очень понравилось, что нельзя жадничать. Если это примем...
2: То есть цветы все-таки не возбраняются. А можно сказать, даже приветствуются.
1: Приветствуются, конечно.
2: Ибо жадничать нельзя.
1: Да, если это применимо к нам, вот сейчас любой человек подходит и говорит, девочки, а вот дайте что-то, тогда нам не нравится эта примета, правильно?
2: Нет, почему? Мы можем дать огня, музыки, не знаю, жару.
1: Жару.
2: Задать. Ладно. Обычно больше задать.
1: Можем. А вот если кому-то, то хорошо. То есть мы примету сейчас озвучили и начинаем сразу просить.
2: И сразу прям говорим, что без шоколадки пришел.
1: Вот сейчас давай-ка, ну-ка, за стекло посмотрим.
2: Нас никто не слышит, по-моему.
1: Они вообще, да. У нас вот есть звук. А они почему-то нас как будто не уважают.
2: Как будто они не звукари, не слухари, а вообще не пойми кто.
1: Да.
2: Потому что ничего не слышат, ни на что не реагируют. Шлангуют одним словом.
1: Шлангуют. Хорошее слово какое.
2: Шоколадку услышат, так сразу прям все.
1: Лежат
2: и не отсвечивают.
1: В общем, не жадничайте, остальное там сами разберете, как хотите.
2: Ой, так, сегодня еще из праздников День электричества. Мне кажется, это вообще прекрасный праздник, потому что все понимают, как только вырубают электричество, так все, пиши пропало.
1: Конечно.
2: Потому что... Стоит буквально там, не знаю, на полдня выключить электричество.
1: Телефоны разрядились, холодильники разморозились.
2: Вход в интернет невозможен, потому что Wi-Fi не работает. Все, и поздравляю, вы в 19 веке, там темно, сыро и пахнет керосином.
1: Да, только мы не привыкли к этому, мы не умеем в данных обстоятельствах выживать, в прямом смысле.
2: И все вот эти вот вечер при свечах, это все, конечно, романтично, но...
1: Но если утро, у тебя вода горячая не идет, потому что котел не зажигает.
2: У тебя голова не мытая и так далее и тому
1: Вообще-то
2: подобное.
1: Все как в 18 веке, как ты и сказал.
2: Да. Вообще люди, конечно, с древних-древних времен пытались приручить как бы электричество. Мне очень нравится история, как применяли электрических скатов. Вот эти рыбы, которые разряд дают. В медицине их применяли в качестве обезболивающего. Ну, то есть при каких-то манипуляциях к тебе прикладывают эту рыбу.
1: Так.
2: Она дает электрический разряд.
1: Пока...
2: Чувствительность в тканях пропадает на какое-то время. Ну и дальше там можно, опять же, что-то с тобой проводить. Причем целители так, они появились, как я понимаю, это вот вообще античные времена. Там, то есть раньше пиявок, значительно раньше кровопусканий. Да, как можно было догадаться рыбу применить вот для таких целей? Хотя, наверное, она в руки кому-нибудь как дала электрический разряд, когда ее ловили. Да. И дальше начали пользоваться ее такими свойствами. Мне понравилось, что разрядом рыбы вот этого электрического ската применяли даже при меланхолии и психических расстройствах. За меланхолию.
1: Не, ну вы так смотрите на свои Мальдивы, поедете, будете видео снимать, вы к нему не прикасайтесь, мы вот не уверены, что любой разряд от этого ската для человека
2: сильно полезен.
1: Хотя тоже к себе, да не поедете вы не на такие Мальдивы. Какую глупость сказала.
2: Подожди, сегодня же день не жадничать.
1: День Геленджика.
2: День Геленджика.
1: Ну, конечно.
2: И слово жадничать, не жадничать можно только Геленджик сложить.
1: Естественно.
2: Букв на Мальдивы там не хватает.
1: Не хватает.
2: Ну, понятно, да.
1: Как и любой другой день, собственно. Мой день день всегда день Геленджика. Ну, это так, исключительно внутри.
3: Ой, замечательный
1: нормально,
3: мужик.
1: Нормально, нормально. День интуитивной прозорливости. Не знаю, что это звучит хорошо.
2: Хорошо, неплохо.
1: Да.
2: А, ну и день друзей. Самое-то главное. День лучших друзей. Не просто друзей, а день лучших друзей. Это тех, которые видели тебя вообще всяким, но после этого еще почему-то остаются твоим друзьями.
1: Мазохисты.
2: Настоящие. Лучшие друзья, я бы так сказала.
1: Все, получается, песня за них.
2: Про дружбу.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
5: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывают ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки улично-дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплексов фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. На оперативном совещании у Рио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушениях разрешения на работу такси могут могут приостановить до 30 суток, а при неустранении и вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 501 возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатор поручил доработать механизмы введения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. С 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме в остальных школах города. Такая практика начнется с 1 сентября 2027 года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации и не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Тему ли эфира узнать не хотите?
2: Да, тем более, что мы же все-таки радиокафе, поэтому сегодня решили поговорить про еду.
3: Моя любимая часть
2: нашего эфира. Я только поговорить, понимаешь?
3: Только поговорить, это уже моя нелюбимая часть. А вообще, я вот который год уже, Лен, намекаю всем соведущим, работникам радио, мол, позовите меня в эфир как эксперта по еде. Конечно. Я вам все тут расскажу.
2: И даже покажу.
3: Да, да.
2: Не обещаю дать, но
3: Нет, сама попробовать, если вдруг нужна какая-то дегустация, понимаешь, вот честная, ответственная оценка профессиональная того или иного блюда, пожалуйста, я здесь.
2: Так, давай уже конкретнее. Что именно вы хотели бы продегустировать, Карина Александровна?
3: Практически все равно.
2: У тебя нет запретных тем.
3: У меня минимальное количество принципов. Да. Ну, это какой-то, может быть, там вот селедка в чистом виде, но не хотелось бы. Под шубой уже другое дело.
2: Нормально.
3: Да, да, да. Ну, может быть, без халвы можно было бы обойтись. Ну, и тоже, если есть, да хорошее, ну почему нет? С чаем, не сладким, мамочки мои. Но мы, видимо, сегодня не об этом.
2: Дайте две. Да, сегодня мы как раз про нелюбимые, так сказать, продукты. С одной стороны, там продукты и блюда. Ну, или тех, которым пришли с возрастом.
3: Вот,
2: да, есть же масса таких, это уже даже не поверье, там ничего, это реально работающая штука, что в юном возрасте мы как бы не любим всякую, например, мешанину, например, многие дети не едят салаты.
3: Салат, кстати, вот это меня удивляет. Да.
2: Потому что вот они любят по отдельности. Отдельно помидоры, отдельно огурцы, отдельно там еще что-то, сыр, ну и так далее. А вот это вот вся мешанина, это все не для них. Майонез они потом тоже за милые души умирают.
3: За уже пьют.
2: От хлебушки,
3: конечно.
2: Да, как бы нормально. Но вот в среде помидорно-огуречной или какой-нибудь там другой овощной, это им не любо, понимаешь?
3: Да,
2: ли?
3: И вообще заправку никакую не предлагать, правда, до определенного возраста. Ну, маслины, оливки, само собой, это классика.
2: А потом ничего, нормально заходит. Как бы привыкают ко всему. Лук многие не едят, дети. Это же тоже уже стандарт, да, что до определенного возраста они не понимают и не хотят вот это вот все, и прям категорически. А потом тоже за уши не оттащишь уже.
3: Ну, это, ты знаешь, мне кажется, в этом есть какая-то погрешность временная, потому что я вот вспоминаю, я

0: очень хорошо отношусь к луку, но я вспоминаю, как готовила его моя бабушка. Он всегда был порезан, ну, как будто пополам напополам. То есть ты, да, ты эту пластину, ну, не можешь не заметить. Она как патчи под глаза, какая-то большая прозрачная медузина. Вот в этом варианте, ну, можно взять и не взлюбить лук. Если он нарезан мелко, ну, покажите мне ребенка, который, не знаю, в супе его найдет
1: это
0: первым делом.
1: Первым делом я находила мелко порезанный лук. Мама его шинковала там вообще по полной программе.
0: А как вот ты понимала, что ты не любишь
1: по
0: именно
1: вкусу,
0: его из супа?
1: Он мерзкий.
0: Ну, если он мелкий.
1: Ну, не знаю. Я, в общем, сгребала его. И всегда, когда попадался, не то, что я его сгребала, я просто отказывалась есть. Говорила, что нет, все, вот это с луком, да, я не могу есть. Вот эти пенки на каше или там на молоке.
0: На молоке лучшее, что может быть. Но когда она уже подостыла и затянулась вот этой бурой тиной. Гладь старинного пруда.
1: Это даже не медуза, это какая-то слизь непонятного происхождения.
0: Это улет, отвал башки. Так.
1: Что мне, еще? Мне нравится. Мы бы комфортно жили с Кариной вместе.
0: Очень удобно,
1: она
0: да.
1: Она бы ела вершки, я корешки.
0: Ты чеснок выбрасываешь, я тут же уже с открытым ртом, понимаешь, подлетаю. Я как корзина в баскетболе, которая все время ждет.
1: Так, ну давай еще проверку пройдем на такую штуку, как шкурка от курицы. Кожа вот эта.
0: Ну нет, к этому я равнодушна.
1: Вот, а я прилюбливаю. Ты знаешь, да, все шкурки от, ну как сказать,
0: даже от вареной.
1: Вообще вкуснота.
0: Да из нее только, ну, я не знаю, что чешки на ноги делают. Она мерзительная.
1: Когда на какой-нибудь бульон варится куриная грудка, я всегда беру с кожи, и кожу первым делом съедаю, когда сварится.
0: Помогите. Неприятно. Ну, ты требуху,
1: прилюбливаю.
0: Да, насколько я понимаю, уважаешь.
1: Ну, вот видишь, все у нас гармонично. Ты отвечаешь за пенки, а я за курью кожу.
0: Вообще, мы бы точно от голода... Ну, с нами бы ничего не случилось.
1: Ой, так, короче говоря, ближе к теме, как говорится.
0: Ой, точно.
1: А то мы ударились в едательные воспоминания. Что вы не любили есть в детстве, но потом распробовали, да так понравилось, что теперь вообще очень сильно прилюбливаете и рады вообще каждому кусочку или каждому глоточку. Ну и что вы категорически отказываетесь пробовать даже, не то что есть, да, а даже пробовать по сей день. Я вот пока еще понимаю, что возраст у меня не перевалил за тот момент, когда я буду пробовать устриц. Угу. Но мне их даже не хочется
0: не
1: пробовать.
0: Хочется.
1: Хотя я понимаю, что там элитный продукт, ну, все дела прям уважаемый.
0: По крайней мере, ну, Лен, их не обязательно есть, я считаю, просто один раз где-то в ресторане идешь мимо стола, на котором уже заказана вот эта вот башня, которая на ракушках еще таких раскидистых расположена. Ты просто делаешь один селфак, все, в твоей жизни это было.
1: Ну, не могу.
0: Ела, как будто ела устрицы. Сама себе могла позволить. Все, это больше...
1: В общем, пока я еще не доросла
0: до
1: устриц.
0: Я в том же клубе. Другое дело, вот улитки как раз из виноградников
1: Геленджика. Ой, вот это улитка вкусно. Да, улитки, это мы любим. Тут нас обеих, я думаю, прельщает этот продукт. Хотя чем они друг от друга глобально отличаются?
0: Как будто, ну, одни просто более готовые. Ты же не все время их ешь, надеюсь.
1: Ну, да, да.
0: Ну, вот, пожалуйста. Заходим в сообщество нашего радио Воронеж ВК, пишем свою историю. У нас сегодня путешествие на двоих на Графском поезде в парк Нил Жиру на 23 августа.
1: За лучший комментарий. Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Для большой семьи – просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел – маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: слушаете.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар», как сообщил глава местной администрации Максим Пухов. Под удар попало 17 человек, один погиб и 16 пострадали. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как средние тяжести, у остальных состояние удовлетворительное. Мэр уточнил, что люди были атакованы беспилотником на остановке общественного транспорта. Переговоры по проведению обменов пленными с Киевом идут непросто. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, Москва передает Киеву согласованные списки. Однако украинская сторона в некоторых случаях отказывается забирать этих людей и пытается диктовать условия. Это обстоятельство усложняет проведение переговоров, отметила омбудсмен. Центр избирком России принял решение удалить информацию о партии «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В бюллетене не будет партии под номером 2, нумерация остальных партий не меняется. Таким образом, остались 10 партий. Накануне Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока». Было установлено, что ответчик нарушил нормы авторского права при ведении агитации. Также на его счет поступали денежные средства от лиц, получивших финансирование из иностранных государств. Некоторые лекарственные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством. Об этом напомнили в госавтоинспекции. Как говорится в сообщении, к таким препаратам относятся антидепрессанты, антигистаминные лекарства, транквилизаторы, снотворные и седативные препараты, а также сильнодействующие обезболивающие вещества, некоторые противосудорожные, препараты от кашля и простуды. Именно эти лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. В ГАИ советуют внимательно изучать инструкцию к препарату. На Земле началась неожиданная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Событие началось утром и зарегистрировано как слабое. Отмечается, что усложнение геомагнитной обстановки накануне ожидалось, но, как рассчитывали ученые, изменения космической погоды не должны были превысить уровень слабых возмущений. До последнего момента параметры солнечного ветра в окрестностях планеты сохранялись на низких значениях. Сейчас не до конца понятно, как они смогли раскачать поле Земли до состояния бури. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
3: Сицилии воры проникли в выставочные залы музея, обошли все средства защиты и украли несколько произведений художника 15 века. Антиквариат в итоге ушел в частную коллекцию. Я сижу, читаю все это и думаю, как же хорошо, Лен, что мы, хоть и произведение искусства, но нас не украдешь.
4: Потому что мы не 15 века.
3: Потому что мы не 15 века, это тоже вопрос, конечно, в нашем случае может быть и спорный. Нас можно только послушать. Вот в рамках дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Милости
4: просим.
3: Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу. Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Какая-то у нас не тема, а сюрприз сейчас.
2: Нет, просто это, да, я вспоминала вечером, когда увидела эти новости. Вчера Баринова рассказала совершенно замечательную историю про Абаку. Ну, расскажи, чтобы я не портила.
1: Ну, мои друзья очень высокоинтеллектуальные люди. Когда их ребенок был маленьким, и детям же свойственно учить какие-то новые звуки и слова, и он говорит, где-то сидит, говорит, папа, смотри, Абака. Он отвечает, не Абака, а Гав-Гав. Ну, и дальше мы очень сильно смеялись, то что, чтобы не было, всегда нужно понижать градус. Да. Я пошла там в... Ну, кто-то сказал плохо, например, ванну. Он говорит, ну, не ванну, а куб-куб.
2: Так ты точно научишь своего ребенка?
1: Да, да.
2: Ну, в общем, вспоминая эту Абаку, я увидела сообщение о том, что сборы китайского мультфильма с примитивной графикой вообще там сначала не оправдали надежд, побили антирекорд в прокате, рекордно малое количество денег собрали. И называется этот мультфильм совершенно прекрасно «Бычок лай».
1: «Бычок лай».
2: Понимаете? «Бычок гав-гав». По-русски говоря. Локализацию русскую можно было бы сделать.
1: Можно.
2: «Бычок гав-гав». Вот. И это вообще, мне кажется, удивительная история. То есть за 10 дней проката этот мультфильм собрал, на переводя на рубли, всего 92 тысячи рублей.
1: О, это
2: всему,
1: вот это...
2: прости господи, Китаю, представляешь?
1: Нормально.
2: Вот. Но на мультфильм как бы не было никакой рекламы, не было даже понятного какого-то вот синопсиса, там трейлеров, вообще ничего. Но как-то СМИ впряглись во всю эту историю. И эти самые социальные сети, они рассказали историю, что мальчик и мама это вдвоем делали этот мультфильм на протяжении скольких-то лет.
1: Он нарисованный?
2: Нарисованный, да, именно нарисованный, такой 3D-графика. Но там она просто смешная, она очень топорная, очень такая, ну вот, ну прям совсем топорная. И после этих сообщений сборы китайского мультфильма вот этот «Бычок лай» резко выросли в несколько раз. И за следующие 10 дней они уже там собрали 51 миллион рублей.
1: Мам,
2: на наши
1: дорогая.
2: Деньги. То есть ты представляешь, сколько...
1: С 92 тысячи до 51 миллиона.
2: Сколько может сделать, как говорится, хороший пиар, да? Но поскольку он продолжает собирать вот активно в прокате, а кинотеатрам не хватает постеров, народ впрягся, поскольку постеров-то и не было на этот мультфильм, то есть вообще никакой рекламы не было, народ впрягся и стал рисовать эти постеры от руки этого бычка лая в карандаше. Там такие детские рисунки.
1: Кто во что гораст.
2: Кто во что гораст. То есть стали помогать вообще, чем могли. И вот кринжовый мультфильм этого года, самый, пожалуй, кринжовый, этот «Бычок лай», на сегодняшний день уже освоил 170 миллионов рублей, нет, если это... в рублях, 13,5 миллионов юаней.
1: Я за них, конечно, рада, но читать максимально неприятно. Я вот все больше и больше, когда слышу про такие новости, думаю, все, сейчас я беру какой-то товар на маркетплейсе и буду снимать в ВК вот эти видео за деньги. Треться или как они называются?
2: Шорцы.
1: Ага. Да. Потому что, ну, глядишь, она где-то, Слава, вот из ниоткуда вообще придет. Точнее, Слава, она зачем мне нужна? Это певица, пусть выступает.
2: Главное правильно рассказать, да, про этот предмет, как он тебе в жизни помог.
1: Помог.
2: Неимоверно. Как они меня бесят, если честно.
1: Бычок лай. Лен, ну, извини, если я начну, тебе придется лайкать, конечно.
2: Хорошо.
1: Терпеть. Лайкать.
2: Бычок лай.
0: Радио кафе.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Есть же, что такая песня? «Смотрюсь в тебя, как
2: в зеркало дома помрачения».
1: Да, да. И как-то это работает, и похожие люди, говорят, часто встречаются, и долго вместе живут те, которые могут смотреть в одну сторону. Это все туда же сейчас в одну корзину накидаю.
2: В одно зеркало дома помрачения вместе.
1: Вместе, да. Это к чему я все веду? Последнее исследование сказало нам, что совместные занятия спортом помогают укреплять отношения в браке. Исследователи брали, что делали? Конечно, исследовали. Практически 2000 супружеских пар, молодых супружеских пар, я не знаю, если это на что-то влияет, сравнивали там влияние индивидуальных тренировок, физической активности, в которой супруги занимались вместе, и поняли, что это очень хорошо помогает наладить коммуникацию и спокойнее разрешать какие-то конфликты.
2: Ну, если что, сразу ему в глаз.
1: Да, да, например, вы ходите на бокс, да, и вот
2: очень удобно
1: вместе как стоите в спарринге. Да-да-да. Ему в твою сторону поднимать перчатку нельзя, потому что иначе, ну что же ты за человек?
2: Бесчеловечный.
1: В конце концов, Сережа. Или это со вчерашнего дня почему-то ко мне это имя приклеилось. Ей как бы можно выразить на него свой собственный стресс. Говорят, особенно хорошо на отношения влияют походы и прогулки.
2: Это, подожди, это тоже к спорту у нас типа относится.
1: Ну да, ну активные походы. Когда вот ты идешь, наверное, у тебя сзади рюкзак 600 килограммов. Ты такой, ну я просто слишком легко живу.
2: И тебе говорят, тяни и толкай.
1: Тяни и толкай, да-да-да. Он говорит, у меня работа такая сложная, я вообще все время на износ, а пойдем-ка в отпуск в 11-дневный поход, чтобы мы все время в горку тащили свои рюкзаки.
2: Переключишься со своей сидячей, говорящей работы на стоячую и несущую.
1: Да, как бы не было бы счастья, да несчастье помогло, ты поймешь, насколько хорошо тебе было там, в пределах твоего офиса. Нет, ну, в общем, если вернуться к исследованию, значит, ученые говорят, что в эти моменты люди имеют возможность между собой поговорить. Вот.
2: Ой, не знаю. Меня терзают смутные сомнения.
1: Я не пойму, чем хуже совместное лежание, например, на диване.
2: Вообще. Да? Мир и покой в это время. Каждый занимается своим делом.
1: Ну, разговаривайте
2: параллельно.
1: И всегда
2: есть о чем поговорить. Да. Ты... Как показать мемчик какой-нибудь свежий. Опять же, какой-нибудь видосик смешной.
1: Ты ему и танцующих котиков.
2: Да.
1: Раз.
2: Он тебе едущие быстро машинки.
1: Да, да. Вот, и все. Вообще сплошная гармония. В общем, не знаю. Ученые, конечно, говорят, что нужно перепроверить.
2: Это называется, они бы еще когда ты только учишься автомобилевождению, да, и как бы едешь за рулем, и муж у тебя сидит по правую руку. И как вы после этого не разведетесь, никому не понятно. Вот если прошли такую школу и не развелись, значит, все, жить будете долго и счастливо.
1: Как и школа ремонта тоже.
2: О, да, это вообще
1: это знак качества.
2: История.
1: Остались вместе.
2: А вот все вот эти спорт, совместные прогулки, это все для слабаков.
1: Слышали, как она к нему с почтением? Вот этот спорт, вот этот ваш спорт, фу, это ваш спорт. Да не, ладно, здоровый образ жизни, это, конечно, хорошо. Занимайтесь.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наши новости.
20: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывают ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки улично-дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплексов фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. На оперативном совещании у врио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3000 автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушениях разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении и вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 501 возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы введения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. С 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября 2027 года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации и не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: Не, ребят, я вам сразу скажу, но я вот лично, Ленка может к этому не присоединяться, вас осуждаю. Взяли тему про еду легче легкого, вкуснее вкусного. Понимаете, ручки сами они вот так поднимаются и хотят на клавиатуре жать кнопки для того, чтобы рассказывать свои истории на тему того, какие блюда вы поняли, вкус каких блюд вы поняли только с возрастом. А вы отсиживаетесь. Это что, потому что не любите вторник так же, как и я?
1: Видимо, поняли, видимо только это и можно, этим и можно объяснить. Так, ну ладно, все равно есть люди, которые нас поддерживают, и которые рассказывают все-таки, какие продукты по сей день не нравятся, не хочется их даже пробовать.
0: Категорическое неприятие, да?
1: Да. Вот Светлана рассказывает. Вот как раз все, что вы перечислили, категорически нет. И баранину туда же. А полюбила я печенку. Раньше не ела ни под каким видом, а сейчас милое дело. Ну, то, что рассказывали, это как бы такие вот стандартные классика жанра. Сыр с голубой плесенью, горький шоколад, который 70% содержание какао, да. Ну и всякие там дрянные пиццы дрянные с ананасами, халапеньо, с вот этим вот острым.
0: Хорошие, самые лучшие. Ты берешь, на них нет такого наплыва клиентов, понимаете, вот этих жаждущих, страждущих около пиццы.
1: Маргарит и пепперони.
0: Да, да, да.
1: Меня
0: и...
1: удивляют, кстати, вот дети, которые не любят острое, при этом любят пиццу пепперони. Очень многие.
0: Она что, разве острая?
1: Ну, колбаски-то вот достаточно остренькие такие.
0: Ну, это совершенно другое, это же в пицце. Дети вообще странные люди, давайте.
1: Они любят только макароны с сосисками. Во все времена, когда бы никакое бы поколение не росло, самая любимая еда это макароны с сосисками.
0: К пельмешкам еще, мне кажется, тоже хорошо относится.
1: Ну да, так
0: да,
1: ничего.
0: Но макароны с сосисками, это, конечно,
1: это
0: топовый топ.
1: Это да,
0: я вот увидела у Светланы печеночный торт. И...
1: Ой,
0: печеночный торт. В смысле, увидела печенку, вспомнила
1: про печеночный торт.
0: Но это же, конечно, роскошь бытия. Ну, готовить его на большого любителя, да?
1: Пока не вот знаю, эти я блинчики. Никогда не готовила, да, поэтому я могла тоже печеночный торт только употреблять. Хотя это же тоже на любителя, да?
0: Абсолютно.
1: Это какие-то вот это вот все тоже прослоенное майонезом, морковкой, что там, лучок еще жареный.
0: Ну, он хороший раз в год, раз в полгода.
1: Да,
0: и
1: да,
0: желательно купленный где-то кусочком.
1: Да,
0: или когда ты кому-то пришел, и кто-то упахался, вообще измучился весь. Пек его, пек, и ты такой кусок отрезаешь, замечательно. Я дважды попадалась в ловушку печеночного торта.

0: Ребенок, ну, как и многие дети, печенку не ел, но сказала, угу. что вот там где-то в торте пробовал, не знаю, что, наверное, в полтора года.
1: Само слово «торт», понимаешь, его да, привлекло.
0: Да, да. Говорит, вот это люблю и буду. Я думаю, ну, что делать, нужно печь. Полдня я делала вот эти печеночные коржи, и в итоге оказалось, что показалось. Хотелось ли празднично окунуть его лицо в этот торт и сказать «с днем рождения», хоть оно у тебя не сегодня.
1: Ну, ты сама-то хотя бы съела, наелась на всю жизнь.
0: Конечно, да.
1: И с тех пор все, да,
0: как отрубило. С тех пор все, только в ресторан. Мы по ним все время хожу.
1: Ага. А там в ресторанах вместо крутон-то только печеночные
0: конечно,
1: торты подают.
0: Конечно, да.
1: Такие вот у нас своеобразные рестораны.
0: Только рестораны. Ну что, они бывают разного уровня, разного класса. Наталья нам пишет. Не любила жутко овсяную кашу. Прям рыдал над ней. Заставляли есть и не пускали гулять. Поэтому я размазывала по тарелке, чтобы казалось, что ее меньше. Сейчас раскушала, поняла, что полезны, и в ней много витаминов, и ем.
1: Ой, а как вы к этой, к манной каше? Есть люди, которые любят манную кашу, которая совсем такая угу. вот жиденькая-жиденькая.
0: А есть только комочки.
1: Нет. А есть те, которые, чтобы, знаешь, ее порезать можно было на кусочки, как вот этот пирог.
0: Чтобы ложка стояла.
1: Да-да-да, типа того. И манку же мы все забыли, как ее есть. Да, вот там в детстве, видимо, все переедают этой манки, и все. Ну, овсянка, да, она как-то на протяжении жизни с тобой идет. Рис тоже на протяжении жизни. А манка, все, заканчивается в младенчестве.
0: В определенном
1: и, видимо,
0: возрасте.
1: Все, да, и манку потом как-то я не видела, чтобы взрослые люди ели манную кашу.
0: Ну, вот не могу сказать, что как-то жаль.
1: Что хочется.
0: Вообще, вот, ах, как же все равно. Это, пожалуй, все, что можно сказать на этот счет. Если у вас еще есть какие-то мнения по поводу продуктов, которые раньше вам не нравились, а потом с возрастом, ключевое слово, вы смогли их для себя открыть, то заходите в сообщество нашего радио Воронеж ВК, пишите комментарии. У нас сегодня два билета на путешествие на графском поезде в парк Нелжеру на 23 августа. Все, мы взяли большую передышку. Мы устали.

тебе очень рад. Привет, дорогой, здравствуй. Раз мы все собрались на земле здесь, значит, все началось классно. Пленки на съемку у нас немного, всего на рубль. Режиссеры группы

постарайся не сбиться с пути и найти тех, с кем хочешь жить. А вообще можно просто играть, здесь всегда кто во что гораст.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывают ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки улично-дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплексов фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. Тем временем в Воронеже начали штрафовать водителей за наезд на делинеаторы, разделительные полосы для метробуса. Нарушения фиксируют камеры фото- и видеофиксации, число которых увеличат для полного охвата. Об этом в ходе планерки сообщил мэр Сергей Петрин. По статистике, из 63 зафиксированных наездов только 2 совершены на легковых автомобилях, остальные водителями автобусов. Метробус – это схема движения по правым полосам Московского проспекта и Плехановской, а не отдельный вид транспорта, подчеркнул Сергей Петрин. Проект метробуса по плану должен быть реализован к осени. В Воронежской области сформирован перечень из 29 объектов культурного наследия, предлагаемых инвесторам для восстановления. Как сообщил заместитель председателя правительства Евгений Бажанов, в перечень вошли памятники в Воронеже и районах. Жилые дома, усадьбы, бывшие училища, земские больницы и промышленные здания. По соглашению с Минкультуры в 2026 году предусмотрено вовлечение еще 4 объектов из областной и муниципальной собственности и 2 федеральных. Также продолжается работа по установлению границ. На середину августа утверждены границы 48 из 145 объектов. Разрабатываются границы для 53 памятников археологии федерального значения. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 15 районами области были обнаружены и уничтожены 65 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе
3: До 1 сентября осталось, в общем-то, уже 2 недели. Времечко бежит-бежит, и, конечно, преследует нас информация о том, что в российских школах будут ставить оценки за поведение с 1 сентября. Но переводя эти оценки на школьные, на вот этих, которые 6-7, это будет что? Лох, нормис и сигма. Вот такие вот оценочки у нас будут ставить. У нас в радио «Кафе Маяковский» оценок пока не предвидится.
4: Самое главное, да, чтобы перед началом учебного года голову дома не забыли, потому что на ней уши, они позволяют нас слушать. Всем привет!

0: голове осень.
1: Реклама на 107FM.
2: Ничего не говори.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Чайковский.
1: Гениальное, гениальное, не побоюсь этого слова, изобретение. Мне кажется, вообще оно прекрасно. Начну издалека.
2: 6G.
1: Нет, 6G это про другое. Вот смотри, во многих офисах, таких, которые там, ну, крупные, большие, какие-нибудь open space, айтишные особенно, всякие кластеры, не побоюсь этого слова, есть такая штука, ну, по крайней мере, то, что знаю, да, когда новичку привязывают шарик.
2: Куда? Ну,
1: за стул, не к голове.
2: Серьезно?
1: Ну да, и типа вот, чтобы все понимали, что это новый человек среди вот этого 20-30
2: ученик за рулем компьютера.
1: Да, типа того. И все ему помогали, там, как обустроиться. Ну, то есть это как бы сигнал о том, что, да, вот та самая, вот это вот, что треугольничек, У, буква У. Вот здесь шарик как буква У, по факту, чтобы тебе просто оказывали какую-то посильную помощь. Но народ пошел дальше. В офисах нынче, ну, не то, что принято, но есть такая мысль, что надо завести шапки в виде какашек. Ну, вот этих смайликов, которые...
2: Смайлик-кучки.
1: Да. Вот. Они такие забавные, они прям вот реально в виде этого смайлика. И если ты пришел в плохом настроении в контору, ты берешь эту шапку, надеваешь ее, и, соответственно, все понимают, что надо обходить тебя вообще десятой дорогой.
2: Какое-то время ты очень неприятный человек.
1: Да.
2: Нормальная
1: ты кучка.
2: История. Кучка негатива исключительно.
1: По-моему, это прекрасно. Это как работает, как светофор, да? Красный, опасно.
2: К человеку не подходить. Там же найдутся умники, которые все равно, мол, эй, да что? Да. Вообще еще крутая вещь. Я видела, как это выглядит. Там, понимаете, она до самой шеи идет, еще и ушки прикрывает. Вот если кто-то вдруг, конечно, в 40-градусную жару говорит, выключите кондиционер срочно, потому что мне дует, ему тоже подходит эта шапка. Вообще вещь универсальная, я считаю. Если кто-то едет на дороге, перестраивается без подворотников, шапку берем, надеваем. То есть почему только на варе горит шапка? Она подходит для большого количества людей.
1: Разнообразных ситуаций.
2: Да.
1: В общем, берем, друзья, на вооружение. У нас есть и песня похожая. Специфическая. Шапку.
2: Шапки пока нет, но мы надеемся, может, вы нам... Не надо нам такие подарки приносить.
1: А то сразу плохое настроение у кого-нибудь случится. Может быть, это как-то взаимодействует.
2: Да.
1: Нет шапки, нет настроения плохого.
2: Есть песня, есть хорошее настроение. Все, какую-то мы вывели систему. Сейчас будем действовать согласно ей.

0: Блюда, которые вам не нравились в раннем возрасте, да, а в моменты взросления вы к ним привыкли и даже полюбили, возможно, всей душой. Мы сегодня обсуждаем. Ну, кстати, и то, что вам никак не нравилось, так и продолжать не нравится, тоже нам пишите, подходит.
1: Потому что это, ну, тоже интересно, да, почему так и не привыкли к чему-то. Вот опять, кстати, вспоминая всю эту историю про детство и про манную кашу, мы уже проговорили, mm-hmm. что как бы ее в детстве ешь, ну, не знаю, почему-то ешь и все.
0: Дают, ешь.
1: Да, там в детском саду ее дают, родители, мамы чаще всего варят. Ну, как ты к ней привыкаешь. А потом во взрослом возрасте уже почему-то не ешь. Хотя чем тебе навредила манная каша?
0: Ну, да, вот не хочется. Просто ее. Опостылила, приелась.
1: С молоком вот такая же история. Я в детстве очень любила молоко. Угу. Вот прям это особенно молоко, тюрю из нее сделаешь, так... булку туда накрошишь, и потом ложкой эту мягкую, мокрую
0: молочную...
1: Кого молочную...
0: ты сказала, что сделаешь?
1: Тюрю. Чурю? Это бабушка так называла, тюря.
0: Молочная, да, булка,
1: да,
0: молочная,
1: да,
0: месиво.
1: Она там вся эта воскиснет.
0: Сушки, я помню, мы в тарелку с молоком бросали сушки, это был такой суп, сушка какая-то,
1: ну,
0: как
1: бы солоноватая. Ну, у нас были булки. Угу. В общем, смысл примерно такой же, но вот сейчас, ладно, там понятно, что мешанину уже эту не будешь есть, но даже молоко мне не хочется, у нас дома никто не ест молоко, вообще, мы его не покупаем, не употребляем.
0: Я вот не увижу тебя, например, в поле, сейчас, знаешь, часто едешь, там оставили стога сена, везде люди фотографируются, и чтобы ты с глиняной какой-то чаркой шла и вот так вот пила через край, у тебя все по косоворотке текло, такого не будет.
1: Пенка молочная на губах в виде усов оставалась. Все, как рукой сняло. С возрастом просто перестала пить молоко. Не знаю, наверное, опять же, что-то там в организме меняется.
0: Ну, говорят эксперты бесконечно, что это оно и правильно, уже не нужно.
1: Типа лактоза или там чего-то не воспринимается.
0: Ну, все, вы перестали быть младенцем, уже достаточно пить молоко. Тем более чужое.
1: Мне кажется, я младенцем перестала лет в 30. Быть только лет 30.
0: Ну вот, Лена, задумайся.
1: До 30 все было неплохо.
0: Все твое поведение было до 30 абсолютно несмышленное, необдуманное, возможно.
1: Это оправдывает многие поступки.
0: Невзвешенное, конечно. Мы все тебе простим.
1: Так,
0: если
1: ладно,
0: вдруг что.
1: Переходим к комментариям.
0: Сведение расскажет. Так, ну давай посмотрим, да, что там пишут.
1: Екатерина, всем привет. Я не любила оливки и маслины. Угу. Еще не очень нравился перец болгарский. Когда была беременна, мне тошнило от его запаха. Мнение мое не изменилось. Но если съем, не расстроюсь. Кабачки – это из разряда «ты просто не умеешь их готовить». Во взрослом возрасте пришла любовь в виде кабачковых оладий, просто жареных с чесночным соусом и брауни.
0: Брауни? Брауни – это который десерт с шоколадом внутри?
1: Куда? Кабачкам?
0: А что, кстати, это для всех тех, кто любит одновременно употреблять солененькое и сладенькое. Берешь брауни, надрезаешь, из него шоколад течет, и туда окунаешь кабачковый оладушек. Да, извращенно выглядит.
1: Подожди, из брауни
0: стороны.
1: Шоколад не течет, а из фондана течет.
0: Из шоколадного фонтана точно течет, я знаю.
1: Фонтана и фондана, и всего на свете. Ну, короче, это странное сочетание. А, или же просто брауни же отдельно. Угу. Типа не любила раньше, а теперь полюбила. Ну, может быть и так. Татьяна продолжает, Екатерина, комментарий, говоришь, ну, оливки – это классика. Я их начала есть только после 40, и то только при определенных обстоятельствах, когда есть чем запить.
0: Про воду же речь.
1: Естественно,
0: воду,
1: про чай.
0: Солевой
1: с оливками.
0: Баланс.
1: Ага.
0: Мы на рекламу прервемся, пожалуйста.
2: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель.
4: В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
12: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывают ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве в Рио губернатора Сергей Трухачев поручил в месячный срок закрыть вопросы по нанесению дорожной разметки, указав, что многие участки улично-дорожной сети остаются без нее, что создает предпосылки для аварий. Он также потребовал усилить работу комплексов фото-видеофиксации, например, для фиксации нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. По словам Рио губернатора, несмотря на совершенствование инженерно-технических решений, существенных результатов в снижении аварийности достичь пока не удалось. На оперативном совещании у врио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушениях разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении и вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 501 возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы введения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. С 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября 2027 года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации и не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: Да ладно?
1: Не бледным, тощим ребенком? Нет,
0: Лен. Так, все, придется твои фотографии детские пересмотреть. Мне кажется, ты наговариваешь на себя.
1: Не-не-не, я сразу вот этот вот Пуговкин или кто его выбрал, когда там две няньки рядом, одна кашу дает, вторая с сахарным петушком.
0: Залюбленным ребенком.
1: Я сижу, конечно, да, бабушки танцуют.
0: Не мое,
1: а жаль.
0: Нет, вокруг меня тоже танцевали, но это не мешало мне оставаться бледным и тощим ребенком. Вообще, родители очень переживали, что я не ем, но мало ешка вот эта вот, которая мало ест.
1: Чудо это.
0: И отвели меня к врачу в детстве, чтобы мне прописали какие-то таблетки для аппетита.
1: Ела. Ужас. Да. Сейчас мне бы твою проблему вообще с удовольствием бы забрала.
0: Реально, доктор выписала какие-то таблетки, уж не знаю, там, для аппетита или для чего.
1: Пивные дрожжи, я знаю, некоторые пили.
0: В детстве?
1: Да, да, чтобы как-то разогнать аппетит.
0: Ну, короче, мне таблетки не помогли, и по-прежнему я ел мало, с неохотой, и чаще всего, особенно первое, спускала в унитаз. Мама все это обнаруживала, конечно же, я не понимала, как, каким образом она видит. И только став уже взрослой, сама мамой, и когда ребенок у меня стал заниматься тем же самым, спускать борщ в унитаз, я поняла, каким прекрасным образом она все это видит. По жиру, оставшемуся, так
1: собственно,
0: сказать,
1: прямо там.
0: Да. Прямо там.
1: Нет, это вообще дети подлые. Потратили бы они сами столько времени за варкой. Да. Ох-ох-ох.
0: Поэтому я свою ребенка едой никогда не насиловала и наоборот говорила, что не хочешь, не ешь, только ради бога, не спускай в унитаз.
1: Мои труды, пожалуйста.
0: Да, лучше я не буду тебя готовить. Все это одним предложением. Вот тут Ольга навеяла кучу воспоминаний про бледного и тощего ребенка. Ну а дальше она рассказывает, что любила только запеканку в садике. Вот, кстати, да, я тоже любила запеканку в садике.
1: Запеканка тема.
0: Да, все остальное кушала с молитвами, уговорами родителей. Ага, ага, тоже такое проходили. Теперь мне трудно назвать блюдо, которое я не ем или не люблю есть. Борщ в детстве. Фу! Сейчас, о, порежьте еще тонк сал на хлеб. Нет, вот верите, нет, я как не любила борщ в детстве, так его и сейчас не люблю. И вообще горячее не люблю. Ну да ладно. Рыба в детстве. Бе! Сейчас какая прелесть. Несите к ней шабли или шерданы. О, да-да-да.
1: Я думала, сабли неправильно написано. Оказалось, там
0: шабли
1: дело не в этом.
0: Да. Цветная капуста и брокколи в детстве. Лучше убейте меня, не буду. Сейчас все непременно. И если еще и запечь соцветие под моцареллой, то вкуснее ничего и не надо. Всем приятного аппетита, желает Ольга. Да какова красота. Да, раскушались, называется. Раскушались.
1: Не знаю, мне кажется, вот ну как можно не любить борщ? В детстве я не любила. Была какая-то еда, которая мне не нравилась, но только потому, что ее бабушка готовила.
0: Ну, так себе.
1: Ну, знаешь, по-своему.
0: Капуста пол-ломтя.
1: Капуста пол-ломтя, да-да-да.
0: Лук вот этим, как это называется? Патчи для глаз.
1: Патчи для глаз.
0: Мне понравилось это сравнение.
1: Конечно, и какое-то все кислое там, я не знаю, этого не хватило ингредиента, видимо, этот добавил, может, там был комбикорм, собачья еда еще вперемешку. И только поэтому. А вот так вот всякие блюда, как блюда, это красота. Но с борщом ленты мне, конечно, удивило. Это просто целая эстетика. Едешь куда-то, заходишь в ресторан, берешь борщ, да не то, не один.
0: Нет, я лучше лапшу. Вот куриную лапшу, это, пожалуй, единственное из горячего, что
1: можно...
0: терпимо.
1: Ну ладно, хорошо, самое главное, чтобы не на уши. Такая, типа шутка.

0: Маяковский.
1: Хочешь, не хочешь, а с такими темами жажда приема пищи, она вот как-то подкатывает.
2: Да, прям тем более, овладевает. Что время-то 13:46.
1: Самое.
2: В общем, самый что ни на есть разгар обеденного перерыва.
1: Опасный час для обсуждения еды.
2: Да. Ну, мы надеемся, что вы сыты уже или в процессе.
1: Да, например. Мы сегодня, кстати, обсуждаем блюда, которые вам в определенном возрасте казались неприемлемыми.
2: Противными, я бы
1: да,
2: сказала.
1: А потом вы их сильно полюбили.
2: Угу. Ну, или не полюбили.
1: Или не полюбили,
2: у
1: да.
2: У кого как. Анатолий говорит, ну, всех этих излишеств в моем детстве не было. Это там перечисляли мы в начале.
1: Про оливки, про сыр
2: да,
1: с плесенью.
2: Про сыр с плесенью, про всякую другую, как это сказать-то, ерунду. Да, ерунду, скажем так. Вот, ну, то, что, опять же, это же не то, что нас сущно, да, то, что вот лиши меня картошки жареной, угу. Это одна история, а лиши меня сыр с плесенью, ну, вообще переживем.
1: Проблема, да?
2: Переживем.
1: Ну, все, и ладно.
2: А сливочное масло не ем в чистом виде, продолжает Анатолий, только в тортах или в вареной картошке. Даже не могу объяснить, почему. А как сливочное масло в чистом виде? А, если только на булку мазать?
1: Ну, на хлеб, да,
2: на хлеб, на булку.
1: Куда
2: на
1: там вот его еще можно добавлять? Да вовсюду можно добавлять. Я обожаю. Как, подождите, Анатолий, а бутерброд, например, мы берем батон, сливочное масло, красная рыба, Новый год.
2: А, ой, да, это вкусно, кстати.
1: Багет, сливочное масло, красная икра, опять же, красный светофор. Я не знаю, что-нибудь красное на это масло обязательно нужно положить.
2: Да, главное, чтобы масло было, вот у меня мама делает, это там масло, я не знаю, сколько-то, там, ну, 0,5 миллиметра, чего, сантиметра?
1: Пол сантиметра.
2: Ну, короче, да, прям толстый такой этот слой масла и тонкий слой рыбы. Это неправильно, должно быть наоборот. Тонкий-тонкий слой масла и толстый кусок рыбы. Я так считаю.
1: Анатолий, получается, с тобой согласен.
2: Ну, видимо, да, только у него еще и сливочного масла к тому же нет.
1: Пожалуйста.
2: Просто одна рыба сразу.
1: Булка с рыбой.
2: Без булки.
1: Ну и блюдо.
2: Картошка
1: с рыбой. Картошка с рыбой, вот это уже хорошо. Дмитрий пишет, кинзу и оливки, острый перец. А теперь не представляю, как это можно не любить. Даже вспомнил пословицы: без кинзы нет обеда, кинза всему голова, ты кинзу к обеду в меру бери, кинза драгоценность, ее береги. Это что-то какое-то самовыдуманное, да, из книжки пословиц и поговорок Дмитрия.
2: Да-да-да, кинза всему голова.
1: 7 раз отмери, 1 раз кинза.
2: Ага.
1: Ну, таких вообще много, да.
2: А где вы ее зимой берете? На рынке, наверное, да? Вот это прям, если... Не так она распространена все-таки в наших краях.
1: Свежемороженая какая-то может быть. Свежестармороженая, точнее, в морозильной камере.
2: Но это уже не кинза какая-то, будет не пойми что.
1: Нормально, клопами также от нее замечательно несет. Прям не кинза. Зеленая, вонючая, очень хорошо.
2: Все по делу.
1: Я на самом деле обожаю кинзу. А если с баклажанами, мам дорогая, хоть сырым бери да ешь.
2: Вот так вот. Нет, да. Я спокойно к ней отношусь, но равнодушно, скажем так.
1: Пожалуйста. Ой. Так, нам надо кого-то выбирать. У нас тут 30 секунд осталось до конца эфира. Я не знаю, все комментарии хороши, в ваших пищевых привычках вот так вот просто не разберешься. Поэтому я предлагаю закрыть глаза, открыть глаза, кого увидим, тому и отдадим.
2: Как я тебе? Увидела овсяную кашу.
1: Овсяную кашу.
2: Человек над ней рыдал, размазывал по тарелке, чтобы казалось, что ее меньше становится. А сейчас вот раскушал и нравится.
1: Получается, призы за страдания.
2: Да, Наталья, приглашение на 2 лица на поезд, ретро-поезд с посещением парка Нелжеру. Это ваше. Расскажем, как забрать.
1: Ну, уже за эфиром. На сегодня все. Прощаемся завтра в 11:00 на том же месте.
2: Не пропускайте.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. «Наше радио». Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Послу Японии в России выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний японского руководства после посещения Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом говорится в сообщении российского МИД, куда Акира Мута был вызван сегодня. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, японскому дипломату было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и уставом ООН. Президенту Белоруссии подарили первый созданный в республике автомат. Как пишет агентство «Белта», Александр Лукашенко посетил предприятие по производству продукции военного и гражданского назначения в Минской области. В частности, главе государства показали первый белорусский образец автомата ВСК-100Б. Президенту подарили это изделие с приложенной табличкой «Не для войны, для уверенности в мире». Прокуратура Курганской области организовала проверку информации о возможном сливе в местное озеро бытовых отходов. Региональные СМИ сообщили, что в озеро Чаша Кетовского района регулярно сливают нечистоты. Недавно на месте слива насчитали не менее 10 ассенизаторских машин. Курганская межрайонная природоохранная прокуратура намерена разобраться в ситуации и дать оценку соблюдению требований водного законодательства. Административные дела на сельхозкооператив и два фермерских хозяйства возбудили в Красноярском крае после массовой гибели пчел. Как сообщили в краевой прокуратуре, к ним поступило 22 заявления от пасечников Большемуртинско-Сухобузимского округа. Местные СМИ писали о гибели примерно 30 миллионов насекомых. Проверка показала, что аграрии превышали допустимые дозировки препаратов и применяли их днем, когда пчелы активно летали и собирали нектар. Россияне стали чаще пользоваться почтовыми сервисами. С начала лета показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Йота на основе обезличенных данных пользователей. В лидерах остается почта Mail, на которую приходится более половины объема почтового трафика. Далее идут Gmail и Яндекс.Почта. Остальные сервисы, включая Rambler, Yahoo и Outlook, суммарно набирают менее 1%. Наиболее активно пользуются почтой россияне 26-45 лет, на молодежь от 14 до 20 лет приходится лишь 8% трафика. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлом часе что-то там было про свадебное платье, которое не готовы люди покупать с рук, потому что верят в приметы о чужой энергетике.
3: А какие приметы? А
1: вот такая примета. Купишь чужое свадебное платье, а у тебя на свадьбе свекровь с тещей подерутся. Давайте, дорогие друзья, в этом часе будем делиться искренне и честно вашими историями о том, что произошло на вашей свадьбе, что вы никогда не забудете. И делиться мы с вами будем не просто так, а у нас есть для вас сегодня призы. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в легендарной «Горбушке» и пройдет уже в четвертый раз.
3: Да, кстати, да, да.
1: Как раз возьмите свою вторую половинку.
3: Угу.
1: И вперед. И алга, как говорят татары.
3: Да, да, можно и друга взять, а вторая половинка пусть дома сидит.
1: Чей-то?
3: Ну, она на свадьбу перешла в чужом свадебном платье. Шутки у меня,
1: да,
3: сегодня, ребята,
1: когда это
3: ребята,
1: жених.
3: Простите, вот это вот не надо, пожалуйста, не надо, не
1: да,
3: надо.
1: А вдруг и такое бывало, рассказывайте,
3: ну,
1: пожалуйста.
3: А что тут рассказывать? Я еще застал, когда у нас свадьба длилась 3 дня. И на этот самый третий день были ряженые, когда мужики уже такие синюшного цвета переодевались в женские наряды, ходили там, веселили всю улицу и прочее-прочее, понимаешь? То есть я еще это помню. Потом эта традиция исчезла, а ведь раньше она была такой постоянной, понимаешь? Mm-hmm. Так что все нормально. А что у вас, было что-нибудь такое, Лиза Михайловна? Вы же, скорее всего, могли выступать.
1: Я дважды выходила замуж.
3: А, кстати, да.
1: На второй
3: здесь
1: свадьбе
3: ты меня
1: все
3: перевел,
1: было...
3: Да.
1: На вторую свадьбу Серега опоздал на 1.5 часа.
3: А что это вдруг он?
1: Он мыл машину.
3: Одумался? Простите за шутку, сейчас я получу, конечно, но да.
1: Он мыл машину.
3: Ну так он же хотел, чтобы ты в чистое села.
1: Да.
3: Да. Или после тебя?
1: Нет.
3: Перед?
1: Да.
3: Ага. После кого ты?
1: Наверное.
3: Я понял. Осень. Была осень.
1: Нет.
3: Нет, хотел спасти эту ситуацию. Вот, у меня на свадьбе я был когда-то дружком, я был свидетелем, стороны жениха, и я не хотел, чтобы меня украли невесту. Она очень хотела, чтобы ее украли. Ее мама подошла, сказала: Ленский, ты должен срочно уйти, потому что мы как-то так после этого и что-то разлетелись, наши пути дорожки. Короче,
1: как пела Валерия, мы разошлись, как в море корабли.
3: Ну, Валерий тоже. Ну, ты не помню, был там Валерий, не был там Валерий. Возможно, возможно. Там был какой-то чувак, который нырнул в фонтан в сухой. Но неважно. И, короче, я когда пришел, ее, естественно, украли. И за выкуп я должен был из ее туфельки выпить, скажем так, пшеничный жмых жидкий. Ну, вы все поняли.
1: Ага, прибродивший.
3: А девчонка
1: такой.
3: Взрослая, такая росленькая, такая зараза, 40-й. Через 10 секунд, после того, как я выпил, а я сказал,
1: Ленского
3: давайте.
1: Не стало.
3: Меня не стало. Я помню огромное количество янтарной кислоты и всего прочего, в которое меня впихивали и во все прочее. Вот. И с тех пор я сказал, что...
1: До сих пор ты такой.
3: Да. И на свадьбах, и на всех корпоративах
1: то
3: лучше не пить.
1: То есть ты сам поэтому не женишься, потому что ты боишься вот таких ситуаций? Опасаешься?
3: Ну, не
1: избегаешь.
3: Не то чтобы. Да вообще, знаете, как-то странно пить из туфель.
1: Мы тут, да, обсуждали. Ладно, дорогие друзья, давайте не будем о страшном. Напишите, пожалуйста, какая ситуация произошла. Незабываемая абсолютно ситуация произошла на вашей свадьбе. Чем мы будем, как это, мы будем субъективны.
3: Угу.
1: Мы будем не последовательны в своих рассуждениях,
3: как
1: но обязательно за лучшую историю вручим 2 билета на легендарный рок-фестиваль «Легенда», который произойдет 29 августа в «Горбушке», и будет там это уже 4-й раз.
0: Реклама на 107 FM.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, в чем признаются музыканты группы Wild Ways и поговорим о караоке с командой КДРР. Группа Wild Ways выпустила новый трек «Признание». По словам музыкантов, это песня о внутренней борьбе. История о переживаниях, с которыми приходится справляться внутри себя. «Признание» стало уже третьим синглом Wild Ways в этом году и третьим релизом, который группа представила после выхода альбома «Сумерки» в прошлом году. Подробнее о треке рассказывает барабанщик команды Кирилл Аюев.
2: «Признание» по сути, является гимном тотального опустошения. И единственным честным чувством в этом состоянии становится как бы само разочарование. А стадия принятия — это твое единственное безопасное место в этом разочаровании. Поэтому в мире, где как бы все становится разрушенным, ты просто отпускаешь ситуацию и принимаешь эту реальность, как она есть. И вот только тогда, в этой пустоте, как бы ты наконец-то обретаешь покой.

0: Новый трек «Wild Ways» уже можно послушать на всех музыкальных площадках. Омская группа KDRR выпустила сингл «Караоке», второй трек с будущего альбома «Посторонний». Новая песня — это сатирический взгляд на окружающую действительность. Музыканты без лишней философии наблюдают за повседневной жизнью и добавляют к этим зарисовкам изрядную долю юмора. Абсцентной лексики в треке нет, что не умаляет его остроты, рассказывает лидер команды Алексей Ловецкий.
1: Песня очень простая, нет в ней никаких двойных смыслов, подтекстов, философии. Это просто социальная сатира на окружающих нас во всяких развлекательных местах людей. Там все на поверхности, все предельно понятно любому будет. Я надеюсь, что припевчик вас зацепит. Я надеюсь, что юмор вы уловите. Музыкально песню эту выдержали в духе такого танцевального боевичка. И, как нам кажется, у нас все получилось. Ну, а то, что мы в ней немного похулиганили, ну, это ничего страшного. В панк-роке это вполне дозволительно. Слушайте, делитесь, наслаждайтесь.

0: послушать песню караоке уже можно на любой удобной цифровой платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, пока нет Алисы Михайловны.
2: Я есть!
1: Да тихо ты, нет тебя. Я бы вот что нашел. Тема у нас же сегодня. События на свадьбе. Свадьба, вообще, что это такое? Вот. И достаточно, Муслим Магомаев, вы великий, конечно, абсолютно. Вот здесь, да, никто спорить не будет. Но и свадьбы тоже, знаете, не просто так вам тут мухами насижено.
2: Да ну и что, не каждый поехали. День она вот тут, вот эта свадьба. А сегодня так особенно ваша история, которая произошла с вами на свадьбе и никак не забудется, может принести вам приз. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Ну, поехали.
1: У нас на свадьбе гости украли наши места. Сказали, что они новый жених и невеста. Выкуп за места заказали, стриптиз от жениха. Ну, то есть вообще как бы, да? Никакой предпринимательской жилки нет. Но так как после ЗАГСа мы уже были муж и жена, то новый жених и невеста сами пошли танцевать стриптиз. Забавненько у вас.
2: Сами себе расслышали. Mm-hmm. Я свадьбу не забуду, так как жила в частном секторе. В один день было две свадьбы. И все со стороны жениха с ним мало того, что опоздали, так еще и проводили выкуп у другой невесты в другом дворе.
1: Класс.
2: Вот это было самое впечатляющее.
1: Да, а это, кстати, здорово.
2: Шикарная история.
1: Женились в 97-м. Действия в ЗАГСе. Расписались, обменялись кольцами, предложили поздравить друг друга и глотнуть шампанского. А бокалы огромные. Я поворачиваюсь к уже жене, не дабы чокнуться, а она жадно глушит шампанчики. Думаю, алкоголичка, во попал. Она просто пить хотела. По ее мнению, видели бы вы мое лицо на видеозаписи. Да ладно, те же вспоминайте. Нормально же, классно.
2: Так. Добрый день, Алиса, Дима. Я никогда не забуду на свою свадьбу. Я не забуду свадьбу лучшего друга, нам тут пишут. Винни. Перед данным событием спрашивает. Винь, а у тебя будут свободные девушки на свадьбе? Он говорит, что будет Настя.
1: Будет Настя?
2: И в итоге иду на само торжество. А там идет девушка в красивом, шикарном красном платье. И она своим шикарным видом, харизмой, красотой просто поражает меня в самое сердце. И в итоге это была та самая Настя. Спустя полтора года у нас с ней тоже была свадьба. И хоть спустя 7 лет мы с ней развелись. Какая разница, пишет нам Павел.
1: Да. Привет, наши свадьбы не было у нас с женой. Просто расписались вечером с друзьями, посидели в баре. В итоге там тоже были еще молодожены, тоже отмечали скромно. В итоге спустя 6 лет дружим семьями, пишет нам Макс.
2: Добрый день. Будущая свекровь меня вначале не любила от слова совсем. Думала, что я ее сына приворожила. Хотела на венчании вместо пудры растолоть шипучий аспирин, намазать им лицо и ждать, когда меня окропят водой, чтобы лицо начало шипеть. Ой, как я хотела бы посмотреть на лицо свекрищи! Но прошло 5 лет, я ей рассказала, ржали как кони. Сейчас в очень хороших отношениях.
1: Привет, ребята. Здравствуйте, Саша. Так, ну, на моей свадьбе ничего необычного не было, все было до ужаса традиционно, а вот на свадьбе друга был дружком. А саму свадьбу помню тускло. А вот ночевку у него дома запомнил тем, что когда все спали, я, вот, пожалуйста, открыл кастрюлю с борщом и прямо руками. Оттуда доставал мясо и ел его. Думал, что никто не узнает. А нет, наутро мне рассказывали, как я запускал свои лапища в кастрюлю и извлекал оттуда кости с мясом и уплетал их. Саня из Ростова.
2: Здравствуйте. 1997 год. Свадьба 29 сентября. Угу. У студентов в аренде учреждения культуры. Студенты РСМ молодежи выделил машины. 45 человек молодежи. У меня невесту украли. Городок небольшой. Муж от злости бежал 2 километра в Покстово. Я не могла открыть двери. Сняли кнопки на дверцах Волги. Думаю, муж поубивает друзей и меня заодно. До сих пор думает, что это я подстроила. И нам очень актуальный билет 29-го день свадьбы на Горбушку. Потому что не решаемся купить. Плюс проезд мы из Нижегородской области живем 29 лет. Смотри, 29-е, 29 лет они вместе живут.
1: Да.
2: Но только у вас сентября написано свадьба, а у нас-то фестиваль августа.
1: Августа?
2: По-моему, да, сейчас
1: проверим. Посмотри, я сейчас
2: подожди.
1: Пока прочту сообщение. Ага. Так, снова здравствуйте.
2: Август, конечно,
1: на моей
2: да.
1: свадьбе невеста. Уже жена дала по лицу своей руководительнице, потом обиделась на всех и ушла гулять. А так как ее отсутствие примерно полчаса никто не заметил, жена поняла, что ее не ищут, и вернулась назад. Правда, очень злая.
2: боже.
1: А папа, будучи видеографом, в кавычках, перепутал кнопки «вкл» и «выкл» на камере. И посмотрели мы в основном еду и напитки на столе. Я сейчас включу Муслим Магомаева. Ах, это свадьба. Боже. Итак, друзья, ах, это свадьба. Вы уже тему поняли. Пишите, пожалуйста, ваши истории через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: В свой юбилей Тион дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
14: Аутион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: России.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. Разыгрываем мы два билета на 29 августа. Это будет в Горбушке, фестиваль «Легенда». Разыгрываем не просто так, а за ваши свадьбы.
2: А за что-то хорошее. Кстати, нам за потом выходит разыграть уже.
1: А? Мы еще подумаем. Подожди, тут столько сообщений,
2: вот
1: что,
2: смотрите,
1: может быть, мы в следующем часе продолжим. Я не знаю.
2: Вот смотрите.
1: Я слушаю.
2: Привет наша. Да, спасибо. Незадачка получилась. Привет, Наша. На нашей свадьбе были с моей стороны фанаты «Спартака», а со стороны мужа – армейцы. Ох, как нам было весело всю свадьбу. Из одного в другой конец зала кричали. Одни начинают, вторые отвечают. Без драк. Все в итоге подружились. Вот.
1: Ребят, привет. Женились в 2014 году в Воронеже, в Центральном ЗАГСе. День начинался очень холодным. Днем жара. Я жених. Под штанниках. Господи. Умираю, ищу, где переодеться. Не нашел ничего лучше, как зайти на территорию синагоги. Кто знает, тот знает. Так. Свидетель прикрывал. Пока освободилась калитка заперта. Пока освободились от подштанников, калитка заперта. Побегали по территории, пусто. Друзья тем временем сперли от частного сектора лестницу, чтобы мы выбрались, не разодрав костюмов. Но что было потом, пишет нам Леха Монтажник. Леш, продолжай, не останавливайся. Там же интересно, а что было потом?
2: Да, свадьба в отеле в подарок номер для новобрачных. Ночью мы умудрились поругаться, и муж со злости зарядил телефоном в стену. Утром выяснилось, что при заселении он был в коридоре, забыл в коридоре сумку с ноутбуком. Пошли к охране, посмотрели камеры, ничего, но сумку нам в итоге вернули. Правда, вместо ноута внутри лежал чей-то лифчик. К слову, в этом году отметили 15 лет счастливой семейной жизни. А ту свадьбу не забудем никогда, пишет нам Юлька из Москвы. И еще одна пятнашка тоже. Сразу же, прям вот. То ли... А, нет, тут другой префикс. Тут плюс 3. Явно не российские. Итак, привет. У меня был белый Кадиллак. Но к своей свадьбе я не успел пройти техосмотр. Взяли у брата Рено Логан. Несмотря на то, что он маленький, в нем в легкую поместилась невеста в свадебном платье. Шарики, фотограф с оборудованием. Вообще не важна, какая машина. Главное, крепкие уже 15 лет семейной жизни. Вот, да, все.
1: Были
2: правильно.
1: У родственников на свадьбе. Mm-hmm. Ведущий решил, что красть будут тещу. Никто, даже муж тещи, не побежал ее искать, пока ведущий не пообещал приз за находку.
2: Ладно, сейчас будет ужасная вещь, такого не бывает, это фантазия, вы же понимаете, это фантазия, такого в жизни не бывает никогда.
1: Ну-ка.
2: Добрый день, был на свадьбе, а там из ряда вон выходящий случай. Жених переспал со свидетельницей невесты, со свидетельницей, а невеста с братом жениха. Вот такой сюрприз.
1: Пара-пара-пам.
2: Пиу. Да.
1: Здравствуйте.
2: Еще раз напомню, это фантазия, да.
1: Да, здравствуйте, дорогие ведущие. Свадьба была в 2005 году во время конкурса с ползунками на мальчика-девочку. Одна пара гостей поссорилась между собой. В итоге они начали соревноваться. Жена докладывала на мальчика, муж на девочку. И в итоге весь их месячный бюджет улетел в наши ползунки.
2: Прекрасно вообще.
1: Берегите этих друзей.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять. Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
5: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рео губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий. Погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. На оперативном совещании у Рео губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 500 одно возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации или не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. 24 сентября в Воронеже состоится IT-форум «Цифроземье-2026», одно из крупнейших событий Центрального Черноземья в сфере цифровых технологий. В этом году форум впервые пройдет при поддержке фонда «Росконгресс». «Цифроземье-2026» станет площадкой для открытого диалога между разработчиками IT-продуктов, компаниями, внедряющими цифровые технологии в промышленности и сельском хозяйстве, представителями бизнеса, органов госвласти и регуляторами рынка. Участники обсудят актуальные вызовы, цифровую трансформацию, обменяются практическим опытом и представятся в современные отечественные технологические решения. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Это свадьба. Пела и плясала. Разыгрываем мы два билета на 29 августа. На
2: это вот уже будет через 10
1: легенда.
2: Дней.
1: Да.
2: Обалдеть.
1: Угу. Вот и лето прошло. Тра-та-та-та-та. Вы бы видели сейчас грустный взгляд Ленского из-под его вот этой вот...
2: У меня сап в машине.
1: У тебя челка веером вот так сейчас лежит на лбу. Грустно.
2: Да. Я думал, я подстригаю ее ногу. Это не челка, это брови. Да.
1: Привет, душнилки. На первой моей свадьбе у невесты закончилась паста в ручке, а потом при записи, при запуске голубей он ее обкакал, в скобочках, голубь. В итоге развелись через год. Сейчас третий брак вместе уже 4 года. Пишет нам Иван, 41 год, Сочи. Ничего себе, вы к 41 году, Иван, раздухарились. Третий брак.
2: Да ладно, господи. У нас свадьба была с гостями по скайпу. Не было возможности приехать, так что горько нам кричали онлайн. Танец тоже танцевали под камерой ноутбука. Причем с нашей стороны были только мы с мужем, поэтому заказали пиццу. Это был наш свадебный стол.
1: А что, классно.
2: Классно.
1: Классно.
2: А у меня вообще были в драных джинсах, пришли, расписались, пришли что-то в кафешке, денег вообще не было. У нас было, знаешь, кофе будешь?
1: Угу.
2: А, свадебный кофе, ты что, обалдеть. Даже,
1: привет,
2: даже нерастворимый.
1: Привет, Дима, Алиса.
2: Шиканули.
1: У меня на свадьбе была история. Мой брат не любит говорить тосты. Но тамада об этом не знал и уговорил сказать пару слов молодым. Брат уже был под градусом и выдал. Денис, хочу, чтобы ты знал. Жен у тебя будет еще много, но брат только один. Что бы ни случилось, можешь рассчитывать на мою поддержку. Все замолчали, начали шептаться. Брат потом пересматривал видео и до сих пор стыдно. Живем с женой 12 лет, трое детей, все окей. Жену менять не собираюсь, пишет нам Денис из Лондона. И вот еще один про тосты. Салют, наши дорогие. На свадьбе моей подруги под Буханом свидетель решил сказать тост без бумажки. Начал с Пушкина.
2: Нормально.
1: Плавно перешел к макроэкономике. И закончил фразой. Короче, Кать, я загуглил твоего Колю. У него долгов больше, чем у Греции. Будь счастлива.
2: Простите, это не я.
1: О, боже,
2: это мое зловредничество хлопает. Да, да. На свадьбе у друга, подруга невесты, ну, я дальше своровала все подаренные деньги. Вовремя заметили пропажу, вытащили ее из такси с похищенным. Слава богу, обошлось без рукоприкладства. Ну, это, конечно, свинство, да. Будем честными, это свинство.
1: Так, где-то я тут видела. А вот, на моей свадьбе украли жениха. Выкупом был коньяк, именно купленный не в заведении. Ближайший магазин был «Ашан». Ну, мы, между прочим, «Ашан» по-французски «Соловей». Я только, ну, года лет 10 назад об этом узнала.
2: «Воробей».
1: «Воробей».
2: «Ашан», по-моему, «Воробей».
1: Я думала, это не «Ашан», это типа «Певец». Ну, как? Ладно, все, не буду умничать. Ну, мы не из робкого десятка, и с девками поперлись у него пешком. Нужно было видеть лица людей в магазине. Я в платье. На 7-м месяце беременности, в обнимку с коньяком. Естественно, все спросили, почему так. Объяснила, что выкуп. Пропустили без очереди. Выходили с бутылкой, чувствуя победы, под аплодисменты покупателей и продавцов. Я выговорила наконец-то эту фразу. Так.
2: А вот, смотрите. Привет, наша свадьба в 2003 году. Все было чинно, благородно. Но по ошибке 2-3-литровые банки с маринованной селедкой увезли в жару на катании по мостам. Через несколько часов тряски и жары эти банки разбились прямо в багажнике и продолжали путешествие, свободно перекатываясь по всему багажнику. От запаха не могли избавиться очень долго. Вы как, вы просто машину сменили просто, да? Я понял.
1: В прошлом году на нашей свадьбе моя 85-летняя бабуленька радовалась больше всех. И пила за молодых тоже больше всех.
2: Я своих бабушку вспоминаю, которая тяпнет.
1: В конце вечера половина гостей пошла искупаться в озере. Свадьба была в парк-отеле, а вторая половина осталась в шатре. Бабушка, недолго думая, недоумевая, почему веселье закончилось, пошла гулять, искать тусовку. Ну и навернулась на лесенке. Скорая, перелом руки и незабываемое завершение вечера. Такая подсиньканная бабушка веселая со сломанной рукой. Боже, какой кошмар.
2: Добрый день, многоуважаемые дневники. Здравствуйте. Был на свадьбе друга. У него невеста, дальше в скобках, до сих пор жена, из медакадемии. И подружек-студенток у нее на свадьбе было много. А вот друзья жениха пришли со своими вторыми половинками. Все. Было весело.
1: А с какой целью вы... А что вы хотели?
2: Да, что вы хотели.
1: Вы же половинок не просто так, вот не ради свадьбы же где-то взяли на один раз в аренду, на прокат.
2: Вот, смотрите, свадьбу играли 25.01.25. В ресторане было два зала, и в тот момент оба зала были заняты свадьбами. Практически подрались, но в конечном итоге все решили, что жить нужно дружно, и свадьбы превратились в одну, пишет нам Александр. Классно.
1: Ну и все.
2: Ну и все. Мы еще не выбрали.
1: Мы
2: выберем.
1: Мы еще в процессе.
2: Мы выберем. Ой, не надо с этим
1: словами.
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так.
2: Свадьбу пила и плясала.
1: Да, что-то как-то мы от этой темы не можем никак отвертеться, потому что, да, все еще разыгрываем на 29.08 в Гарпушку,
2: да,
1: фестиваль «Легенда».
2: Да.
1: Так, дальше. 2006 год. Я свидетель на свадьбе. Пешком на 7 этаж выкупил невесту. Через 20 лет, помню, этаж. Татьяне Владимировне привет. Мама невесты. Также привет Любовь Сергеевне. Прекрасная кума для меня. Мать для своих ребят и супруга моего кума. Что-то тут я запутался в ваших этих вот родственных связях.
2: Наша свадьба запомнилась.
1: Невеста, свадьба-то была? Невесту выкупили. Вы ее хоть вернули потом мужу будущему?
2: Да. Наша свадьба запомнилась одним. Друг съел красный декоративный перец наспор. Потом весь вечер провел между этажами на лестничной клетке.
1: Ау.
2: И лизал стену, чтобы охладить язык. Второе. Друзья жены с другого города спрашивали разрешение, чтобы слэмиться с моими друзьями. Люто ворвались в слэм.
1: Понимаю.
2: Третье. Фотограф, которая говорила, чтобы к ней никто не приставал, спустя 2 часа после свадьбы обжималась на парковке с моим другом. Сейчас женаты. И четвертое. Торт в теле Король и Шут. Что такое торт в теле Король и Шут?
1: В теме.
2: А, господи, а я думаю...
1: Земля если... тебе пуховик.
2: Подожди, если группа Король и Шут запиханная в торт, это я еще теоретически могу представить.
1: Но не надо вот так.
2: Но
1: вот сейчас...
2: торт, запиханный в группу Король и Шут, это как будто бы чуть-чуть как что-то про другое, да?
1: Добрый день, Сибирь, поселок Цаплино. У меня свадьба, мой друг свидетель, точка. Утром проспал, не поел, точка. ЗАГС, стакан водки, точка. Начало свадьбы, точка. Украли туфлю. Я ненавижу эти женские свадебные туфли. Точка. Выпил стакан, точка. Украли невесту, выпил стакан. Тут уже без запятых, без точек, понимаете, человек торопится все как бы рассказать, пока есть силы. Вышел на крыльцо покурить, упал прямо с крыльца в траву, так и проспал до 5:00 утра. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Курение — это вообще яд, нафиг его никогда не
2: начинайте.
1: Надо использовать. Да.
2: Это шикарно, смотри, пишет нам Александр, коротко и ясно. Когда на свадьбе брата немного выпивший, я сказал, что твоя жена, моя жена. Все неправильно поняли тост. Через год они развелись, но я тут ни при чем.
1: Это правда смешно.
2: Привет, любимый, свадьба брата. Когда собирались, мама брату сказала: положи паспорт в карман пиджака. Он ответил: угу, и бросил его на холодильник. Наш дядька забрал паспорт и положил к себе. Брат очнулся только на выкупе, что нет паспорта. Результат: невесту выкупили за 3 свежих лимона к чаю, а паспорт
1: нормально
2: жениха выкупали за 10 000 рублей.
1: Я достаточно долго живу на этом свете, чтобы стараться не комментировать это сообщение в присутствии женщины. Поэтому мысленно я прокомментировал.
2: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я сейчас, ты знаешь, вот как по заказу мне сейчас в сервисе коротких вертикальных видео вышло видео, что самое страшное вы видели на свадьбе. И, ну, странное или страшное, конечно, самое такое. И мне понравилось одно очень короткое сообщение. Видеограф снял все, кроме крышки с камеры.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Поехали мы путем поединка.
1: Какого поединка?
0: Ну, ты сразу сдался.
1: Да.
0: Короче, мы решили вручить...
1: А я такой.
0: Мы, Алиса Михайловна, решили вручить, значит, приз тем, у кого годовщина свадьбы 29 августа, и прожили они вместе 29 лет.
1: Классно.
0: Я считаю, что если это не знак прямой, кому нужен этот билет, то что тогда знак? Да, мне, конечно, понравилось, честно скажу, еще одно сообщение, но там, к сожалению, по технической причине не получается выдать приз. Видимо, уже получал этот человек приз в течение последнего месяца, так что есть такие вот ограничения.
1: О, музыку забыл включить. Итак, два билета на фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке. Все, да.
0: Мы вручили.
1: Все?
0: Ну, я только что это говорила.
1: Какие мы молодцы вообще. Поздравляю!
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир с митингой плавно, медленно, наверное, подходит к концу. А вот нагретые кресла передавать некому, потому что вечерние коллеги...
2: Ха. Да, в отпуске. Слушайте, это же хорошо.
1: А мы приедут, завидуем, отдохнувшие. Митя, давай просто признаем, да?
2: Нет.
1: Да.
2: Нет.
1: До свидания, друзья. Да, да.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба возбудила в регионах 41 дело в отношении нефтяных компаний, независимых участников рынка нефтепродуктов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Также выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Так, в Тверской области одна из компаний изменила с начала июня розничные цены на своих АЗС без экономических обоснований. В Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после того, как управление ФАС выдало предупреждение крупной сети заправок. Приглашение для наблюдения за выборами депутатов Госдумы уже приняли представители 55 стран. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев. Всего разослано приглашение в более чем 100 стран. Как отметили в Центре избиркоме, наблюдать за выборами в России заинтересованные в других странах, однако по политическим причинам приехать отказываются. По словам Андреева, одна из составляющих международного наблюдения – это его политизированность. Он подчеркнул, что в России всегда прислушиваются к профессиональным оценкам людей, которые по факту оценили ситуацию на участках, работу Центр избиркома и избирательная комиссия на местах. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о ключевой задаче государства – создание большого количества многодетных семей. В интервью ТАСС она рассказала, что каждая семья должна получать проактивную поддержку от государства, а не запрашивать ее и добиваться самостоятельно. Также, по словам Львовой-Беловой, семьи должны защищать детей от сегодняшних угроз, в частности, интернет-зависимости. Детский омбудсмен считает, что необходимо регулировать время, которое ребенок находится в сети, и отслеживать платформы, на которых он проводит много времени. Это позволит защитить ребенка от вредного и опасного контента. Мощи Спиридона Тримифунского, которые накануне вечером прибыли с греческого острова Корфу в Россию, будут доставлять в регионы самолетами, где-то даже вертолетами. Об этом сообщили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах. В Москву десницу греческого чудотворца привезут 15 сентября, где она пробудет до 20 числа. Основатель и лидер Агаты Кристи Вадим Самойлов рассказал НСН, что выступает в роли благотворителя и консультанта на театральной постановке «Два капитана» с песнями группы. Рок-мюзикл на основе повести Вениамина Каверина осенью представит петербургские театры мускомедии «Синяя птица». По словам Самойлова, он не стал брать на себя главную роль, а предпочел помогать за кулисами, поскольку это была инициатива учебного театра «Синяя птица». Темы верности, любви и предательства, которые звучат в композициях Агаты Кристи, идеально ложатся в канву театральной истории, заключил Самойлов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: вчера, фиг нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Реклама на 107 FM.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на «Тион.ру». «Тион». 20 лет мы все дышим одним воздухом.
7: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рео губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий. Погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. На оперативном совещании у Рео губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 500 одно возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. С 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске государственной итоговой аттестации или не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. 24 сентября в Воронеже состоится IT-форум «Цифроземье-2026», одно из крупнейших событий Центрального Черноземья в сфере цифровых технологий. В этом году форум впервые пройдет при поддержке фонда «Росконгресс». «Цифроземье-2026» станет площадкой для открытого диалога между разработчиками IT-продуктов, компаниями, внедряющими цифровые технологии в промышленности и сельском хозяйстве, представителями бизнеса, органов госвласти и регуляторами рынка. Участники обсудят актуальные вызовы, цифровую трансформацию, обменяются практическим опытом и представятся современные отечественные технологические решения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Что такое «Сбербизнес Прайм»? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
16: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

На груди гильза-оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

0: Возрастное ограничение 12+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Для большой семьи – просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел – маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

решил, не думал, не грешил, не лапал.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел, умылся.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Позиция Москвы исключает возможность заморозки конфликта с Украиной по линии соприкосновения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. В беседе с вестями Ушаков также рассказал, что в Кремле пока нет конкретики по приезду в Россию спецпосланника президента США Стивена Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Это серьезная международная встреча, она требует подготовки и согласования, подчеркнул помощник президента. Он также отметил, что дипломатия всегда ведется по-тихому, если о чем-то громко говорят, то это уже публичные заявления. Так Ушаков ответил на вопрос, действительно ли Россия и США ведут тихую дипломатию, как отмечается в публикациях американских СМИ. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о ключевой задаче государства в создании большого количества многодетных семей. В интервью ТАСС она рассказала, что каждая семья должна получать проактивную поддержку от государства, а не запрашивать ее и добиваться самостоятельно. Также, по словам Львова-Беловой, семьи должны защищать детей от сегодняшних угроз, в частности, интернет-зависимости. Детский омбудсмен считает, что необходимо регулировать время, которое ребенок находится в сети, и отслеживать платформы, на которых он проводит много времени. Это позволит защитить ребенка от вредного и опасного контента. Археологические и антропологические исследования подтвердили подлинность останков князя Дмитрия Донского, которого в Русской Православной Церкви почитают как святого. Доступ к мощам позволил обрести поврежденная плита саркофага в Архангельском соборе Кремля, сообщили в РПЦ. Сегодня патриарх Кирилл совершил у них молебен. Захоронение князя находилось среди трех саркофагов, которые были обнаружены в июле при реставрационных и противоаварийных работах в соборе. Дмитрий Донской занял великокняжеский престол 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель, освобождения татаром монгольского ига и умер в 38 лет. Астронавты на Международной космической станции вышли в открытый космос для замены антенны связи, которая вышла из строя. Прямую трансляцию ведет НАСА. Работу проводит американский астронавт Анил Меннон и француженка Софи Адено. Выход продлится примерно 6,5 часов. В настоящее время на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе трое россиян – Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Премьера фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия Бориса Стругацких, состоится 3 сентября, сообщили в онлайн-кинотеатре «Винг». Сериал привлечет внимание как молодой, так и взрослой аудитории за счет доступной истории для всех возрастов, рассказал НСН сценарист проекта Андрей Золотарев. По его словам, у каждой возрастной группы будет своя оптика. Те, кто читали Стругацких, посмотрят под одним углом, а для молодежи это дверь в Нарнию, в новый удивительный мир, который им не с чем сравнить. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну и по традиции напомню, что мы говорим и показываем. Это программа «Тема дня». Мы говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и сопроводить интересными и полезными историями вас до дома мне сегодня поможет заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма в Воронежской области Ольга Яковлева. Ольга Викторовна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Мы такую тему сегодня решили с вами взять, очень интересную, емкую, с одной стороны, творческую, а с другой стороны, еще не до конца, что ли, прощупанную и раскрытую, что творчество – это не просто что-то такое приятное, но еще и является продуктом. Да? Ну, сейчас обо всем по порядку. Начну с того, что в последнее время вот мы все чаще слышим такое определение, как креативная экономика. Но я предлагаю все-таки начать с того самого понятия креативной индустрии. Это тоже вот несколько лет у нас в обиходе, но, на мой взгляд, не все до конца понимают, что же это такое. Ну, а если объясним креативной индустрии, что такое, перейдем к креативной экономике, что одно из другого вытекает. Ну, и я думаю, что разберемся за отведенное для нас время. Так что такое все-таки креативная индустрия? Давайте начнем с этого.
5: Ну, давайте начнем, разделим слово «креативное» и слово «индустрия». И здесь еще одного не хватает нашим прилагательного, как «творческое». Если по законодательству мы смотрим, то у нас «креативный» в скобках «творческая», «индустрия» или «экономика». Индустрия в данном направлении рассматривается, ну, как некий вид экономической деятельности, направление деятельности. И это достаточно понятно. Что же такое креативное и творческое? Ну, творчество мы что-то создаем, созидаем, как правило, ну, наверное, привычно для всех было какое-то произведение искусства, либо это идет картина, либо это стихотворение. Но не нужно смотреть так, скажем так, узко. Угу. Все-таки это креатив, это какой-то продукт, созданный благодаря интеллектуальной деятельности. Это может быть интеллектуальная деятельность, как в разработке программного обеспечения, разработка полезной модели, так и создание какого-то объекта искусства. То есть в обязательном порядке у нас рождается креативный продукт. Продукт, который создан не просто руками человека, одну и ту же там материю мы делаем, а когда мы получаем продукт с использованием интеллектуального труда человека.
4: Ну, то есть, походить, подумать, помучиться, а потом выдать, допустим, что-то сверхъестественное, вот это и есть.
5: Совершенно верно. И один из основных, наверное, признаков – это уникальность. То есть, не то, что мы переписали у другого человека, а то, что такого не существовало, либо мы усовершенствовали в другом направлении. Продукт должен быть уникален.
4: Ну, а, соответственно, креативная экономика – это вообще о чем? И про что? Ну, про что уже более-менее понятно, но если еще больше углубиться, о чем это? И получается, какое отношение к этому имеет предпринимательство, торговля, да и, пожалуй, туризм в Воронежской области?
5: Интересный вопрос. Наверное, креативная экономика и все, что связано с креативными индустриями, еще зародилось где-то 21-й год, наиболее активно к этому подошли как на федеральном уровне, так и на региональном. На тот момент решение было принято, что все-таки данным направлением занимаются органы, уполномоченные в сфере культуры. Ну, ближе к этому было все-таки это творческое создание, это что-то больше относили именно к объектам искусства, музейному делу, театральному, актерскому и прочее, прочее, медиа, реклама и пиар. Но не понимали, как бы, ну, замечательно, есть же культура, это и так искусство, которое функционирует и дальше. А как на этом монетизировать? То есть тот результат, который мы получаем, креативный продукт, он должен быть монетизирован и приносить определенные, ну, выгоду. Так что такое креативная экономика? И как основное отличие от другой экономики? Производим мы деталь на обычном станке, или шьем мы там белые футболки, отшиваем, или же мы отшиваем белые футболки и наносим на них, ну, стихотворение нашего воронежского писателя, условно. Угу. Вот третий вариант, это и будет креативный продукт, то есть с использованием интеллектуальной деятельности. Это раз. И второе, то, что дает нам результаты интеллектуальной деятельности, добавленную стоимость. Обычную белую футболку мы условно там, ну, условно говоря, там за 100 рублей купим. А с нанесением каких-то других уникальных вещей она уже будет стоить, ну, минимум на 50% дороже. Угу. Так вот эта вот добавочная стоимость и создание за счет уникальности и создает экономику в плане там креатива. Почему наше министерство предпринимается торговли и туризма? Потому что это все-таки пункт А про экономику. Пункт Б. Большая часть субъектов креативных индустрий, то есть это могут быть физические лица, юридические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели, по количественному составу именно, ну, сделаю акцент, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Угу. Наше министерство долгое время, ну, на протяжении, там, как было еще создано в 2015 году, занимается поддержкой и развитием субъектов малого и среднего бизнеса. Также на федеральном уровне данное направление передано в Министерство экономического развития под направление заместителя министра Илюшниковой Татьяны Александровны, которая курирует деятельность центров Мобизнес. В нашем регионе также у нас существует центр Мобизнес. Одной из функций теперь дополнительной будет развитие и поддержка именно субъектов креативной экономики.
4: Как развивать и поддерживать-то будем?
5: В настоящий момент сейчас спорный вопрос идет в плане чего. Есть федеральный закон утвержден, есть основы. Мы на уровне региона также приняли закон субъекта основы, разграничение полномочий, какие министерства, какие органы власти по данному направлению занимаются. Сейчас в разработке стратегия федеральная, стратегия развития креативных индустрий. И параллельно концепция развития креативных индустрий в нашем регионе, Воронежской области. Но мы ждем выхода федеральной стратегии, какие будут приоритеты.
4: Чтобы оттолкнуться.
5: Оттолкнуться, совершенно верно. Правильно, на данном этапе сейчас планируется использовать имеющиеся механизмы поддержки, в том числе у нас на базе центра «Мой бизнес» это и консультационные, и образовательные мероприятия, и выставочная деятельность. Также есть и микрофинансирование, и кредитование, и гарантийный центр экспорта, определенные меры поддержки. То есть пока что на сегодняшнем этапе по аналогии с мерами поддержки, которые у нас установлены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем на федеральном уровне ведется разработка отдельного федерального закона в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Какие появятся там дополнительные мероприятия сейчас, ну, осуществляется, скажем так, расчет и потребность, что именно этим необычным творческим креативным индустриям в реалии нужно. Далеко не всегда творческим людям нужна поддержка та, к которой мы привыкли в обычной части производства там, или в торговой сфере. Поэтому ведем работу, и на федеральном уровне ведется, и мы в регионе.
4: Мы прервемся прямо сейчас на креативную рекламу, ее же тоже кто-то создал. Потом, собственно, все это надо было записать, оформить в ролике, пригласить артистов, которые это все озвучили, звукорежиссера, композитора, музыканта. Слушайте, вокруг вообще один сплошной креатив. Ну и продолжим говорить о креативной экономике и креативных индустриях сразу же после этих двух минут потрясающих аудиороликов. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио. Проверено временем.
1: Реклама на 107 FM.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Да, все верно. Мы в прямом эфире. 18 часов и 15 минут в столице Черноземья. Говорим и показываем. Говорим на 107 FM. Показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио Воронеж. Там идет прямая трансляция. Ну, а в студии сегодня заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Ольга Яковлева. С Ольгой Викторовной разбираемся в креативных индустриях и, естественно, в креативной экономике, потому что, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что уж за свои плоды и творческие хочется получать определенные вознаграждения, как говорится. Ну, а с другой стороны, ведь все же как бы работает. Писатели пишут, издаются, получают деньги. Музыканты тоже пишут музыку, песни, выпускают альбомы, ездят с концертами, получают деньги. Ну, вот даже так, не знаю, режиссеры ставят спектакли, получают деньги, и еще и отчисления, и пьесы, которые они берут у авторов, ну, ныне живущих, допустим, да, современных. Тоже вроде бы ставятся спектакли, получаются и гонорары, и отчисления. В общем, ну, как там в договоре будет прописано. То есть, вроде бы все работает. Все-таки для чего же все так масштабно-то все это настраивается в рамках страны?
5: Ну, знаете, наверное, работает. Это замечательно и хорошо, когда это все работает, и будет оно работать. Но мы прекрасно понимаем, что есть артисты, которые выступают, они получают определенную прибыль. Но насколько востребован их продукт? К ним пришло зал заполнен на 50% или на 70%? Плюс творчество у нас все-таки это безграничная история. Если ресурсы сырьевые в стране могут заканчиваться, то, наверное, человеческий капитал или человеческие возможности безграничны. И не нужно забывать, что мы работаем не только на территории нашей страны, Российской Федерации. Угу. Мы должны все-таки думать о том, чтобы продукт шел и на экспорт. И потребность, она же есть. Если мы вспомним те же самые там 19-18 век и наших великих, просто величайших композиторов, все-таки они известны на весь мир. И те концерты, которые исполняют там симфоническими оркестрами там в других странах, приносят достаточно большой заработок и исполнителям, соответственно, ну и организациям. Это тоже входит в тот экономику, в креативную экономику. И вот эта доля к 30-му году сейчас по плану в целом по Российской Федерации стоит процент достижения 6% вклада креативной экономики.
4: ВВП.
5: Совершенно верно, да. И сколько мы можем? По предварительным подсчетам сейчас где-то 4,6. Угу. Вот по состоянию, по итогам 25-го года. То есть есть куда расти. И не закрываться, вот это вот прятать там в производство или в обычное направление, а показывать, что это действительно приносит денежные средства и, ну, позволяет развиваться. И опять, не нужно забывать, есть производство, то есть мы производим какой-то продукт, есть его распространение, угу, есть его реализация. А сейчас даже разговор идет о том, чтобы производство оборудования, которое используется для создания креативного продукта, ну, условно, видеокамеры, фотокамеры, что они тоже дают вклад именно вот в эту креативную экономику, поскольку uh-huh, дальнейшее вот на этой товаропроводящей цепочке они играют значимую роль.
4: Ну да, то есть тут объединяющий такой эффект, да, можно подтянуть и те направления, которые раньше не рассматривались условно, да, вот в производстве креативного продукта, а сейчас мы обратили на них внимание. Вот вы про камеру сказали, действительно, ну как бы,
5: а что да, тут? Да, еще нужно делать как бы акцент определенный. У нас есть идентичность наша, uh-huh, культурная, историческая. И, к сожалению, бывают периоды, когда мы забываем там про свои корни, про истоки. А именно культура и культурный креативный продукт нам позволяет из забытого старого что-то, как вышивка наша, там, воронежская, народные художественные промыслы, uh-huh, ремесла, возрождать и перерождать их в современный лад. Мы знаем практику, когда там перепевают песни или, ну, что-то делают. Отчасти это заимствование, но, с другой стороны, это новый продукт, когда появляются аранжировки, это тоже mm-hmm, уникальная история. И тем самым через вот эту креативную составляющую мы передаем те нравственные, духовные ценности, которые изначально у нас, ну, скажем так, были зашиты в нашем становлении. И мы же страна не первая, которая начала заниматься креативной экономикой. Много стран занимаются данными направлениями, достаточно активно там Южная Корея работает по данному направлению со uh-huh, стратегиями. И у всех основное – это сохранение, восстановление, возрождение каких-то именно культурных, традиционных ценностей нашего вот идентичности, нашей страны.
4: Uh-huh. Вы прозвучала от вас реализация, да, то есть креативного продукта, что здесь его нужно произвести, продвигать и еще и реализовать. А здесь есть какие-то законы или изменения, да, которые необходимо знать человеку, который производит этот креативный продукт. Или, возможно, будет сказать, вы знаете, я тут творчеством занимаюсь, я ничего не знал, не имею к этому никакого отношения. Или все-таки, если ты заходишь в креативную индустрию с креативным продуктом, в креативную экономику в целом, то тут уже определенные правила игры появляются.
5: Ну, скажем так, правила игры для всех одинаковые, если это там субъект торговли или производитель, угу. Есть общие правила, применяются вне зависимости субъекта креативной экономики или не субъект. Но сказать, что если я субъект, ко мне не применяются общие правила, так, конечно, тоже не допускается. Если берем отдельно...
4: Можно сказать, я не знал. Это не сработает.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, это как бы классическое, мы знаем. Но если мы посмотрим по видам креативных индустрий, например, мода, ювелирное искусство, промыслы, ремесла, все, что касается производства легкой промышленности, здесь есть две истории. Первая. Это может быть креативом, может быть просто производством, когда мы там изготавливаем там, 1000 единиц товаров или 10 тысяч, не обладающие никакой уникальностью. Угу. Но это может быть и креативное. То есть поделить эти вещи невозможно. Есть АКВЭД, вид экономической деятельности, который присваивается, и он идет, соответственно, и по налоговой, и по статистике у нас проходит. Но, например, по товарам легкой промышленности предусмотрена обязательная маркировка. Честный знак, прослеживаемость товаров. Данная система, она, в принципе, направлена как защиту добросовестных производителей и минимизация контрафактной продукции. То есть прослеживаемость, безопасность и прочее. Вот здесь не применение маркировки могут нести автоматические штрафы, автоштрафы. Данное направление у нас занимается Роспотребнадзор, и с 1 сентября автоштрафы, они обязательны для всех. Кстати, воспользуюсь моментом, скажу, что это не только по креативным историям, но есть товары, которые в обязательном порядке подлежат маркировке, это в том числе духи, молочная продукция, шины, покрышки, достаточно большой набор, и для кого уже маркировка сейчас обязательна, не которая в тестовом режиме, скажем так, то нарушение правил и когда не пропускают товар через систему «Честный знак», то автоматически штраф, как по аналогии, например, при нарушении правил дорожного движения. То есть никто не будет приходить, проверять, составлять протокол, автоматически это придет в личном кабинете на государственных услугах, либо в личном кабинете «Честный знак». Опять же, мы не говорим о том, что сразу вот продали товар без использования маркировки, сразу придут штрафы. Нет. Это когда умышленно хозяйствующий субъект, либо производитель, кто произвел, и он должен изначально ввести в эту систему маркировки данный товар, либо непосредственно уже реализующий субъект торговли, когда визуально в системе появляется, что не допускается продажа таких товаров, но это требование игнорируется, то там, да, там будет автоматически штраф. Далее сейчас мы работаем под одним из направлений, вот все-таки ремесла и народно-художественные промыслы. Есть уникальные вещи, которые также они производятся легкой промышленности. Какие-то сумочки, кожгалантерея, перчатки еще уникальные. Федеральный закон предоставил право субъектам определить перечень видов ремесленной продукции, на который может не применяться маркировка. Но это чисто для ремесленников. Некоторые субъекты вводят сейчас дополнительные требования и понятийны, что такое ремесленник. То есть ремесленник один, либо же он имеет право на наемный труд. Споров сейчас достаточно много. Надеемся, что к концу этого года уже федеральные органы придут к единому понятию, чтобы не было, что в одной области так, в другой области так. И мы надеемся, что вот именно самозанятые ремесленники, индивидуальные предприниматели, мы понимаем, что это физические люди, они будут освобождены от этой маркировки, поскольку это все-таки дополнительные затраты, это дополнительные расходы, это постоянное изменение программного обеспечения, и не всегда она срабатывает в том режиме, в котором должно.
4: Тут плюс, наверное, еще и количество, того, что ты производишь. То есть, условно, 10 единиц, или у тебя целый завод, который 10 тысяч единиц производит?
5: Ну, это не имеет значения, скажем так, поскольку если у нас даже 10 тысяч единиц товаров, мы должны промаркировать каждую единицу
4: товара. Это понятно. Я имею в виду, что если это МСП или там физик, который вот делает, там, я не знаю, 10 свистулек, вот он освободится от этого, да?
5: Это да.
4: И особенно... А если я делаю 10 тысяч свистулек, то будь добр.
5: Ну, да, да, поскольку ремесла все-таки это не такое небольшое количество, это ограниченное количество.
4: Ну, то есть можно условно производить продукт, который так или иначе подходит под определение, не знаю, кода культурного, и вроде бы и ремесло, но не в таких количествах. Да. Не пытайтесь нас обмануть.
5: Да, и еще, наверное, хотелось бы вернуться. Все-таки вот креативная индустрия сейчас по перечню АКВЭД, утвержденным Министерством экономического развития, предусмотрен 41 такие вот укрупненные виды деятельности. Планируется расширение до 58. То есть у нас количество хозяйствующих субъектов, мы понимаем, что увеличится. Насколько, понятно, будем считать после того, как примут. И сейчас идет активный разговор про полном объеме включения такого направления, как туризм. Опять же, возвращаемся в Министерство предпринимательства, торговли и туризма, и почему мы в том числе как уполномоченный орган по данному направлению. Гастрономия уже входит сюда, в эту историю, в креативной индустрии, то есть создание блюд. Это достаточно такой творческий процесс, который, ну, не всегда и далеко не всегда всем понятен и известен. Но вот что говорить о туризме и институте гостеприимства, в том числе возьмем средства размещения коллективные. Новые требования, когда вы спросили, а какие же новые требования, новые правила? Второй год идет разговор, и уже сейчас внесены изменения в действующее законодательство в части использования цифрового ID. Вот по нашему министерству это, конечно, торговля и заселение в гостинице. С 1 сентября заселяться в гостиницу можно по цифровому ID, сформированному в МАКСе. Для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров это... техническую возможность они должны обеспечить в обязательном порядке. С 1 сентября. Если они не обеспечивают, там уже могут быть применены штрафные санкции. От должностных лиц там, до 5 тысяч, юридические лица до 40 тысяч идет ответственность. А через 2 года, с 1 сентября 2028 года, все гостиницы должны будут, обязаны обеспечить техническую возможность заселения. Что это дает? Ну, во-первых, это цифровизация. Мы все-таки привыкли уже жить это, и должны идти в ногу со временем. Паспорт. Все у нас есть госуслуги, личные кабинеты. Это проще, не нужно с собой возить документы. И минимизируются ошибки, когда при заполнении, при вселении это фамилия, имя, отчество, еще какие-то. И быстро сократится, примерно там, в 3-4 раза процесс оформления заселения в гостиницу. Аналогичная история у нас, в принципе, и по торговым объектам. Если чуть от креативной экономики отойдем, есть определенные товары, которые могут быть реализованы только 18+. С 1 сентября это тоже является обязательным для торговых объектов. И в случае невыполнения данных требований бизнес может быть привлечен к административной ответственности с выплатой штрафа. Опять, мы не говорим о том, что исключается полностью бумажный документооборот. Нет. Если человек хочет именно через документы по привычному ему паспорт или свидетельство о рождении, когда заселение ребенка идет в гостиницу, это осуществляется и продолжается работать в таком же режиме. Но если человек захочет именно по цифровому IT, не имеет права хозяйствующий субъект отказать ему в данном направлении.
4: Ну, хорошо. Если говорить и подводить, в принципе, итог вот нашего сегодняшнего разговора о креативной экономике и креативных индустриях. Вообще экономика, хорошо, если она подразумевает развитие, да, то есть это же должно как-то наполняться, изменяться и становится все более и более полезным для людей, производящих продукт, и для экономики государства в целом. А на перспективу есть ли уже мысли по поводу того, вот какой будет креативная индустрия через 5 лет, через 10, возможно, на какие-то супердалекие вообще сроки уже задумывались? Или пока мы щупаем и вот работаем с тем, что есть?
5: Наверное, начнем с того, что по территориальному принципу каждый субъект уникален. Есть там 16 основных приоритетных, не приоритетных, основных креативных индустрий. И вот каждый субъект определяет 2-3 приоритета, в чем сильны. А по каким методикам можно определить? Вот сейчас мы установили себе количественную методику по количеству хозяйствующих субъектов на территории нашего региона по тому или иному акведу. То есть чем больше, значит, есть развитие, значит, есть получение выгоды, прибыли также у бизнеса. Uh-huh. Первое место, ну, там... Это не тайна, это у нас программное обеспечение. Это сейчас для региона это 31% от всего количества. Понятно, мы сейчас оценим субъектов малого и среднего бизнеса, то есть реестры, которые самозанятых, их сложно посчитать, это немножко другая история, новая методология. Провели исследования, также и аналитические центры есть, институты, создаются институты, которые рассматривают и развивают, и определяют приоритеты там, национального состояния, там, регионального состояния или совместно. Программное обеспечение определили нашу Воронежскую область, когда действительно одно из приоритетных направлений. Второе из приоритетных направлений – это народные промыслы и ремесла. Uh-huh. Хотя по количественному критерию, по которому мы проводили оценку, оно не попадает в приоритетные направления. Значит, у нас есть потенциал, то есть у нас есть исторический код, культурный код, который можно развивать. И, наверное, все-таки кино, радио, uh-huh. пиар. Поскольку достаточно много людей именно креативного характера трудится в данных сферах, и сейчас кино наше российское, не говорим, что там открывать именно киностудии и прочее, достаточно много кто снимают на территории субъекта. Нашему субъекту есть что показать. Угу. Прекрасные локации, прекрасные истории по разным эпохам, по разным временам. То думаем, что в данном направлении будем развиваться.
4: Это к вопросу о цепочках как раз, да? То есть субъект, наш регион встраивается, допустим, в кинопроизводство, которое, я не знаю, какая-нибудь там, ну, условно, московская киностудия делает, да? А мы попадаем в эту цепочку креативного паровоза, так скажем. Да. Или тоже получаем свою выгоду?
5: Да, мы получаем выгоду и в креативной экономике, и параллельно же у нас идет, если к нам приезжает съемочная группа, это достаточно приличное количество людей, мы понимаем, то это идет и гостиницы, заселение,
4: еда.
5: И еда, гастрономия, и посещение каких-то мероприятий. То есть это также для нашей экономики, ну, достаточно выгодно, и мы хотели бы это развивать, и чтобы приносить пользу. И, конечно же, узнаваемость нашего региона.
4: Ну, а уже отработав, так скажем, вот эти направления, будем думать о новых, наверное, да?
5: Да.
4: Хорошо. 18:32 в столице Черноземья. Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма в Воронежской области Ольга Яковлева была сегодня с нами. Ольга Викторовна, спасибо, что нашли время, пришли в студию, рассказали нам эту интересную и не для всех не всегда понятную тему, но, по-моему, разжевали уже как только могли. Спасибо.
5: Спасибо, что пригласили. Всем хорошего вечера. До свидания.
4: Да, все верно. Пожелаем нашей аудитории хорошего вечера. Тоже скажем огромное спасибо, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Удаляемся до завтра. Вернемся обязательно. И, как всегда, в 18:04. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
18: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
20: «Мир». Каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
22: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
24: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
25: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
26: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
27: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
28: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
29: Наши новости.
30: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рео губернатора Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий. Погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложения для обсуждения. На оперативном совещании у Рео губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований наличием цветографической схемы и оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 500 заодно возобновлено после устранения нарушений, средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение ПДД. С 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском городском округе, Клачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа в допуске государственной итоговой аттестации или не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. 24 сентября в Воронеже состоится IT-форум «Цифроземье-2026» – одно из крупнейших событий Центрального Черноземья в сфере цифровых технологий. В этом году форум впервые пройдет при поддержке фонда «Росконгресс». «Цифроземье-2026» станет площадкой для открытого диалога между разработчиками IT-продуктов, компаниями, внедряющими цифровые технологии в промышленности и сельском хозяйстве, представителями бизнеса, органов госвласти и регуляторами рынка. Участники обсудят актуальные вызовы, цифровую трансформацию, обменяются практическим опытом и представятся в современные отечественные технологические решения. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Киев ударами по Запорожской атомной электростанции. Энергодару нарушает все принципы ядерной безопасности, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, не проходит и дня, чтобы ВСУ не били по социальной и энергетической инфраструктуре Энергодара. Глава городской администрации Максим Пухов сегодня сообщил, что дрон ВСУ атаковал людей на остановке общественного транспорта. Погиб один человек, 17 пострадали. Как отметил руководитель Росатома, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар 20-21 августа сорван исключительно Киевом. Первый в России пункт по сбору биометрических данных на железнодорожном вокзале организовали в Нижнем Новгороде, сообщили в РЖД. Теперь в ожидании поезда пассажир может зарегистрировать свои биометрические данные. Процесс занимает около 5 минут. Сведения направляются в единую биометрическую систему. После подтверждения регистрации пассажир может пользоваться сервисами. РЖД встраивают регистрацию биоданных в привычный маршрут пассажира, чтобы сократить количество необходимых действий. Посадка в поезд по биометрии пока доступна пассажирам «Ласточки». Лефортовский суд Москвы приговорил основателей Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заочно к 8 годам лишения свободы. Они признаны виновными в хищении более 39 миллиардов рублей средств кредитной организации. Суд взыскал с обвиняемых эту сумму в счет возмещения ущерба Промсвязьбанку и Банку Траст. По данным следствия, братья вместе с другими участниками преступной группы организовали систематическое хищение средств банка и выводили активы за рубеж. Сейчас оба банкира находятся за границей, заочно арестованы. В Лефортовском суде также рассматривается еще одно дело в отношении братьев об ущербе Промсвязьбанку на 100 миллиардов рублей. Дональд Трамп заявил, что никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются. Он вновь выразил мнение, что Ормузский пролив открыт для навигации. Кроме того, по словам президента США, пролив полностью разминирован. Трамп добавил, что морская блокада в отношении Ирана продолжает действовать в полной мере. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники ранее сообщил, что США и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Сценарную лабораторию, которая объединит профессиональных кинематографистов и студентов творческих вузов, презентуют в рамках 7-го международного кинофестиваля «Лендок Film Festival» в Петербурге. Ее цель – создавать готовые сценарии, пригодные для запуска в производстве, тем самым решать проблему сценарного голода в отечественной киноиндустрии, отметили организаторы. Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянс в комментарии на сцену объяснил отсутствие хороших сценаристов в России, деградацией школы, засилием продюсеров-самозванцев и падением престижа этой профессии. Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья пройдет в Петербурге с 20 по 22 августа. В программе около 40 картин. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comptogeta.t2.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: у вас.
1: Наша реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: В свой юбилей Тион дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
7: АО Тион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наше радио. Это всегда.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности и медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании.

0: Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Энергоснабжение было временно отключено в нескольких районах северо-запада Москвы. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства. Одновременно в работе Рунета произошел кратковременный сбой. Он вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи, сообщил ТАСС доменный регистратор РЭК.ру. Проблема связана с аварией в Гагаринском районе столицы. Причиной стал пожар на электроподстанции на улице Вавилова, информируют российские телеграм-каналы. Без электричества остались Гагаринский, Даниловский районы, частично за Москворечьем. Задерживались поезда на Калужско-Рижской линии метро, а также трамваи нескольких маршрутов. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Железнодорожные сообщения между Россией и Мьянмой станет реальностью в ближайшей перспективе. Об этом заявил «Известиям» вице-премьер Алексей Аверчук. По итогам переговоров Владимира Путина и президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна в Кремле. Перевозки станут возможны через Казахстан и Китай в рамках инициативы Пекина «Один пояс, один путь». Помимо логистики, стороны обсуждают морские перевозки и энергетические проекты. В числе приоритетных направлений – строительство нефтеперерабатывающего завода Мьянме, поставки сжиженного природного газа из России. Президентский фонд природы запускает 1 сентября конкурс экологических и природоохранных проектов на 1 миллиард рублей. Заявки будут приниматься до 30 сентября. Победители определят в феврале. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 марта. Тематики должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия. Это в первую очередь инициативы, которые способствуют сохранению редких видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения в местах обитания. Также это проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы. Американские власти внесли в санкционные списки председателя Международного уголовного суда Томоко Акана. Ранее США вводили ограничения против ряда судей МУС. В феврале прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников. Вашингтон не присоединился к Римскому статуту, в связи с чем неоднократно заявлял о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами. Ярослав Дронов, шаман, опроверг информацию о возможном совместном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. По словам исполнителя, рэп-культура – это просто не его музыкальное направление. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на свой концерт в Санкт-Петербурге, но получил отказ. Позже организаторы опровергли это утверждение. Рэпер выступит на «Газпром-арене» 10-11 октября. Основатель и лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов заявил в комментарии НСН, что приезд в Россию Канье Уэста может восприниматься как попытка навести мосты между странами. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, в чем признаются музыканты группы Wild Ways и поговорим о караоке с командой КДРР. Группа Wild Ways выпустила новый трек «Признание». По словам музыкантов, это песня о внутренней борьбе. История о переживаниях, с которыми приходится справляться внутри себя. «Признание» стало уже третьим синглом Wild Ways в этом году и третьим релизом, который группа представила после выхода альбома «Сумерки» в прошлом году. Подробнее о треке рассказывает барабанщик команды Кирилл Аюев.
2: «Признание» по сути, является гимном тотального опустошения. И единственным честным чувством в этом состоянии становится как бы само разочарование. А стадия принятия — это твое единственное безопасное место в этом разочаровании. Поэтому в мире, где как бы все становится разрушенным, ты просто отпускаешь ситуацию и принимаешь эту реальность, как она есть. И вот только тогда, в этой пустоте, как бы ты наконец-то обретаешь покой.

0: Новый трек «Wild Ways» уже можно послушать на всех музыкальных площадках. Омская группа KDRR выпустила сингл «Караоке», второй трек с будущего альбома «Посторонний». Новая песня — это сатирический взгляд на окружающую действительность. Музыканты без лишней философии наблюдают за повседневной жизнью и добавляют к этим зарисовкам изрядную долю юмора. Абсцентной лексики в треке нет, что не умаляет его остроты, рассказывает лидер команды Алексей Ловецкий.
1: Песня очень простая, нет в ней никаких двойных смыслов, подтекстов, философии. Это просто социальная сатира на окружающих нас во всяких развлекательных местах людей. Там все на поверхности, все предельно понятно любому будет. Я надеюсь, что припевчик вас зацепит. Я надеюсь, что юмор вы уловите. Музыкально песню эту выдержали в духе такого танцевального боевичка. И, как нам кажется, у нас все получилось. Ну, а то, что мы в ней немного похулиганили, ну, это ничего страшного. В панк-роке это вполне дозволительно. Слушайте, делитесь, наслаждайтесь.

0: послушать песню караоке уже можно на любой удобной цифровой платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Темнее солнце.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь.

0: Но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва имеет право рассматривать Великобританию как прямого участника конфликта на Украине в связи с ударами британских беспилотников по территории России со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Ранее премьер-министр Британии Эндрю Бернама заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину, несмотря на предупреждение Москвы о последствиях использования ее вооруженными силами британских дронов. Как заявил Лавров вестям, ему жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. Посольство России заявили, что Великобритания сознательно делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, разрешая применять свои беспилотники для ударов вглубь российской территории. Курская область ограничила использование различной мототехники, которая работает на двигателях внутреннего сгорания, с 10 вечера до 6 утра, сообщил региональный оперативный штаб. Ограничение введено в связи со сложной оперативной обстановкой и атаками беспилотников, а также для обеспечения тишины в жилых зонах и снижения аварийности на дорогах. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юридических от 20 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5, 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Патриарх Кирилл встретил мощи Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя. В Россию прибыла десница, правая рука греческого чудотворца, которого почитает весь христианский мир, с греческого острова Корфу. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах. Сегодня же стало известно об обретении мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в ходе реставрации Архангельского собора Кремля. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский. Он назвал это событие символичным и почти сказочным. Портал Госуслуги запустил опрос о планах на рождение детей. Пользователям предлагают ответить, планируют ли они заводить детей в ближайшие 2-3 года, и если нет, указать причины. Цель опроса – собрать данные, которые помогут проанализировать демографическую ситуацию и выявить факторы, которые влияют на решение россиян о рождении детей. В опросе также есть вопросы о том, планируют ли респонденты улучшать жилищные условия в ближайшие 5 лет. Полученные данные могут быть использованы для разработки новых программ по улучшению качества жизни семей и повышению рождаемости. Тольяттинский «Акрон» в гостях со счетом 1-0 обыграл московский ЦСКА в матче второго тура пути российской премьер-лиги Кубка России. Гол на 9-й минуте забил уругваец Кевин Аревало, он же на 58-й минуте получил прямую красную карточку. На 85-й после просмотра ВАР был отменен гол ЦСКА из-за офсайда. Сегодня же Оренбург разгромил московскую «Родину» в Кубке России со счетом 4-1. Оренбуржцы открыли счет уже в дебюте встречи. Вскоре «Родина» осталась 10-ром. Красную карточку получил Андрей Егорычев. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Корея. Темная сторона». Новый сингл от парней мне показался очень интересным, вышел в преддверии нового альбома. Уже в эту пятницу, 21 августа, пластинка «Дикий» должна появиться на всех площадках. Масштабный опус, посвященный внутренней борьбе и своему особенному пути сквозь ненависть, боль, осуждение и сомнения, проживая жертвуя каждым мгновением ради лицезрения одного единственного луча надежды, что манит в конце пути. Осознание, что любой путь, любое решение есть лишь нить в одном огромном узоре жизни, увидеть и осознать который нам не суждено. Такое вот описание новой работы. Ждем, заявка в виде сингла обнадеживает.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем в интернете и на телевидении, оказывается, выходит очередная реинкарнация программы «Соль». Концепт на этот раз следующий. Все исполнители, а в каждой программе два коллектива, играют свои песни. Песни членов жюри, а там Вадим Самойлов, СТ, Дробыш и каждый раз новый приглашенный гость. И рок-хиты в стиле рок. Правда, в одной из программ, что я посмотрел, сошлись Джен Эйр и Вайлдвейс. И как-то концепция, когда попсари должны раздавать рок, поломалась. Впрочем, посмотреть было интересно. Играют пацаны огненно, Wild West победили, сделав кавер на дробышевское одиночество.

0: Wild West, трек называется «Признание».
1: Кому как, а мне понравилось.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Вер де Пари». Название трека «Чему ты рад?». Краткая информация. Четыре трека от трио из Волжского и Волгограда сформировали EP «Не победить никогда». При прослушивании оного ты будто влетаешь в черную дыру. Ключевым элементом релиза стал трек «Чему ты рад?». Он одновременно открывает альбом и захлопывает за слушателем дверь, оставляя его наедине с мрачным миром. Песня ударяет в висок своей панк-роковой прямолинейностью, а резкий срыв в истеричное «Все». Начало замыкает круг, подчеркивая главную мысль пластинки. Мы заперты в цикле, и единственный способ вырваться — задать себе прямой, почти болезненный вопрос и искать ответ, пока маятник снова не качнется. Именно этот трек задает эмоциональный и смысловой центр всего релиза. Я, конечно, залип над названием, музыкант все объяснили. «Вер де Пари» — это очень модный цвет, отравивший немало парижской знати в 18 веке. Это некий красящий кристаллический порошок зеленого цвета, являющийся химическим соединением, которое параллельно вредно воздействует на организм человека.
2: Жесткий диск.
0: Вер де Пари, чему ты рад?

0: Команда Верде Парі, трек «Чему ты рад».
1: Жесткий диск.
0: В самом начале августа в свет вышла первая часть трибьюта легендарной банде «Skunk», которая была образована в Петербурге в середине 90-х. Стукнуло ей 30 лет. В этой части трибьюта 14 треков. Некоторые песни получили шанс на двойное современное прочтение и представлены в версиях разных коллективов. Один трек мы уже слушали.

0: А сейчас я хочу поставить версию трека «Голод» от «Стигматы», пацаны, из которой давно рассказывают, что группа «Skunk» в свое время произвела на них невероятное впечатление и на многое вдохновила.
1: Жесткий диск.
0: «Стигмата», «Голод».

0: Стигмата со своей версией трека «Голод» группы Skank.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Will to Kill», название трека «Никогда», краткая информация. Но мы уже знаем, что группа была образована в 24-м, выпустила и презентовала в прошлом году свой первый альбом «Personal Hell», затем выпускала синглы, в котором определила новый вектор своего звучания, продолжает выпуск нового материала, в котором расширяет диапазон своего звучания. Новый альбом «Закат во тьме» будет выпущен совсем скоро, уже в августе этого года. А пока...
1: Жесткий диск.
0: «Will to Kill» — «Никогда».

и сердце поэта из хрусталя. Вручил неловкие руки миниатюрной дамочки. Задаюсь вопросом снова, почему именно ты, как лишь одно твое слово меня лишало напрочь воли, откуда столько красоты, и как я мог себе позволить не замечать того, что ты пахла чужой, чужой любовью.

0: Команда Will to Kill. Трек называется «Никогда». Далее у нас новинка от московской группы In Touch with Robots. Useless про ту часть тебя, которая каждый день говорит, что ты недостаточно хорош, что все, что ты делаешь, бессмысленно, что у тебя все равно ничего не получится, но ты продолжаешь.
1: Made in Russia.
0: In Touch with Robots. Useless.

0: смена жанра.
1: Меняем, тем более Артем пишет: «Приветствую, Алексей, и всех, кто нас слышит, это Флектум. Если честно, очень скучал. Вот выпустил, наконец, финальную часть своего самого большого альбома. Всего получается час с копейками, практически лонгплей, прям как в те времена, типа как у Мановар. А вам отправляю небольшой сингл на затравку. Из пожеланий Алексею: пусть с неба упадет гигантский бургер, а всем слушателям ЖД – дождь из пиццы. Обнимаю». Артем обнял в ответ.
0: Танцуют все.
1: Флектум. Insane.

0: Часть большой работы. Ищите и слушайте.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Привет, наше. Приветствую, Алексей. Хотели бы вам и слушателям передачи представить наш новый релиз. Группа 395, трек «Пыль лжи». Давно не появлялись в ваших эфирах, так как уходили в отпуск примерно на год, чтобы вернуться с полноценным альбомом, который выйдет уже в сентябре. «Пыль лжи» становится первым синглом к нему. Песня о том, как информационный шум, соцсети и бесконечный поток контента постепенно меняют человека. Давайте заценим новую работу.
1: Жесткий.
0: 395. Пыль лжи.

0: 95 трек «Пыль лжи».
1: Жесткий диск.
0: Вперед из песней. Новинка от постоянных участников жесткого диска. Евроденс метал триллер вашему вниманию.
1: Жесткий диск.
0: Royals. Биоробот.

0: Команда Royals. Трек называется «Биоробот».
1: Жесткий диск.
0: Черед коллабы на жестком диске. Группа Above the Stars и Neo Noir, это проект вокалистки Аймори, выпустили максимально неонуарный трек. Как мне кажется, давайте заценим, к чему слова.
1: Жесткий диск.
0: Neo Noir, Above the Stars. Вкус ночи.

0: Нуар и Above the Stars. Вкус ночи.
1: Жесткий диск.
0: Ну и в заключение, так сказать, сказка. На ночь ударим орками по бездорожью. Проект Эльсевер продолжает изучать миры Толкиена. О происхождении горцев почти ничего нельзя сказать, кроме того, что они жили в Рудауре и поблизости от него. Возможно, что они населяли Средиземье до выходцев из Нуменора, были родственны дунланцам и людям племени Бри, чьи предки жили в долинах Белых гор и переселились в южные долины Туманных гор, а затем, в темные годы, далеко на север, в Могильники. Возможно также, что это были люди дурного склада.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Эльсевер, Hillmen of Rhodaur.

Или Север Хилмен оф Радаур. Там в начале даже что-то на темном наречии было. Можно найти в группе артист ВКонтакте перевод. Я не возьмусь все это озвучивать. И на этом, к сожалению, на сегодня все. Место на жестком диске, увы, ах, закончилось. Много чего сегодня не попало в программу, исключительно из-за того, что хронометраж ограничен. Ну, например, прекрасный трек от команды Nord Stream.

0: возможно, что места хватит в следующем выпуске. Будет много прекрасной музыки, как обычно. А я хочу напомнить, что все выпуски после прямого эфира во вторник на следующий день в среду можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон

0: 255-45-55.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Энергоснабжение было временно отключено в нескольких районах северо-запада Москвы. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства. Одновременно в работе Рунета произошел кратковременный сбой. Он вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи, сообщил ТАСС доменный регистратор РЭК.ру. Проблема связана с аварией в Гагаринском районе столицы. Причиной стал пожар на электроподстанции на улице Вавилова, информируют российские телеграм-каналы. Без электричества остались Гагаринский, Даниловский районы, частично за Москворечьем. Задерживались поезда на Калужско-Рижской линии метро, а также трамваи нескольких маршрутов. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Железнодорожные сообщения между Россией и Мьянмой станет реальностью в ближайшей перспективе. Об этом заявил «Известиям» вице-премьер Алексей Аверчук. По итогам переговоров Владимира Путина и президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна в Кремле. Перевозки станут возможны через Казахстан и Китай в рамках инициативы Пекина «Один пояс, один путь». Помимо логистики, стороны обсуждают морские перевозки и энергетические проекты. В числе приоритетных направлений – строительство нефтеперерабатывающего завода в Мьянме, поставки сжиженного природного газа из России. Президентский фонд природы запускает 1 сентября конкурс экологических и природоохранных проектов на 1 миллиард рублей. Заявки будут приниматься до 30 сентября. Победители определят в феврале. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 марта. Тематики должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия. Это в первую очередь инициативы, которые способствуют сохранению редких видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения в местах обитания. Также это проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы. Американские власти внесли в санкционные списки председателя Международного уголовного суда Томоко Акана. Ранее США вводили ограничения против ряда судей МУС. В феврале прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников. Вашингтон не присоединился к Римскому статуту, в связи с чем неоднократно заявлял о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами. Ярослав Дронов, шаман, опроверг информацию о возможном совместном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. По словам исполнителя, рэп-культура – это просто не его музыкальное направление. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на свой концерт в Санкт-Петербурге, но получил отказ. Позже организаторы опровергли это утверждение. Рэпер выступит на «Газпром-арене» 10-11 октября. Основатель и лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов заявил в комментарии НСН, что приезд в Россию Канье Уэста может восприниматься как попытка навести мосты между странами. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

луч пробивался с боем из-за туч. Ласточки резвились над рекой, безмятежный утренний покой.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участия

0: сотрудников СВО в Воронежской области увеличено до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований и наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Это навсегда.

птиц высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик.

0: цепью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам и к тебе вернусь скорей. Первым делом

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В Рио губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет.

0: Станет интересной.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения в Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации и не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Наше радио.